0: В конце концов, вот ты сама виновата в моих изменах.
1: А, отлично, я еще виновата.
0: Ты виновата.
1: Чего же я всегда
0: потому
1: виновата?
0: Потому что надо знать про супружеский долг. Чего ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, не, голова болит.
1: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
0: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
1: Я еду к маме, счастливо.
0: До свидания.
1: Пока.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: отчаяния.
1: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
2: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына Кэшбэк.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром». А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа.
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: слишком много возмущений в сторону родителей. В ответ получила: дети еще не умеют сдерживать своих эмоций, им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Она была именно из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, не держите нежность в себе. Щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует, и за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене. «Милая, это я. Значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла. А какая еще нахрен Наташа?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и у меня для вас истории, завязанные на животных. В одном из латвийских городков Айспуте пришлось вызывать полицию, чтобы остановить драку между барсуком и ежом. Звери сцепились на лестничной площадке многоквартирного дома. Городок крошечный, в нем всего лишь 4000 жителей, и, как правило, тут очень тихо. И здесь раздаются пронзительные вопли, удары. Страшно, очень страшно. Короче, при появлении дежурного наряда барсук сразу ретировался. Наверное, у него уже были приводы. А еж подождал, пока враг отбежит подальше, и тоже утопал, пыхтя и ворча. Вот интересно, что могли не поделить еж и барсук? Жительница Канады Лиа Уилсон нашла раненую ворону и отвезла ее к врачам. А когда выходила, отпустила птицу на волю. С тех пор родственники той вороны регулярно дарят даме подарки. Сначала бросали к ее ногам пучки перьев, а теперь подарки стали покруче. Например, палки, комочки мха и даже маленькое гнездо. Это как встреча с друзьями каждое утро, радуется женщина. Может, их как-то подрессировать, чтобы дарили золото, ну или просто деньги откуда-нибудь приносили. Что ей делать с палками и мхом?
1: Новости.
0: Пара британцев выгуливала собаку и обратила внимание, что кто-то выбросил на мусорку парочку картин с психоделическими кошками. Супруги подумали, хорошо бы подарить эти картины на свадьбу сыну. Но невестка подарок вернула. Интересно, почему? Тогда решили продать, и оказалось, что это работа художника Луиса Уэйна. Синяя кошка среди цветов и психоделические кошки. В итоге найденные в мусоре работы продали в наших деньгах за почти 1,5 миллиона рублей. Вот, наверное, невестка-то локти кусала. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Умная женщина никогда не скажет: «Я ошиблась». Умная женщина скажет: «Ой, надо же, как интересно получилось».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные. Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт. Животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать. Я не могу. Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи. В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает: ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал: а также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает: а я чё, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал, выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот я всегда, знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. А если они есть, шансов у меня немного.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
4: Итак, Смоленская больница.
5: Ну все, нам капец!
6: Да что случилось?
5: Ты что, не в курсе, что ли?
6: Нет.
7: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
5: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, да. Его надо как-то встретить.
6: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
5: Да уж, наверное.
6: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
5: Как?
6: Ну, шарики на больных повесим.
5: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
8: Я прошу прощения.
5: Да.
8: Там Петрова из шестой палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
5: Завтра Путин приезжает.
8: А что с ним?
5: Да ничего, с проверкой едет. Соловатин, идите в палату.
6: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
5: И чё?
6: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
5: Во попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
6: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
5: Зачем?
6: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
5: Не-не-не, это все не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
6: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
8: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
5: И что?
8: Как что? Переключиться на футбол?
5: Соловатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
6: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
8: Завтра не зайдет.
5: Почему?
8: Завтра понедельник, там такие очереди.
5: Так он в очереди скажет, я Путин.
8: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
5: Да с чего ты взял?
8: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
5: Соловатин, ты в палату к себе не отвлекай.
6: Так, все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
5: Точно.
4: Прошел один день.
5: Ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
6: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
5: Ага.
2: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор-ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика!
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием!
3: Давай!
1: I will try.

0: а их папа Ша Бред.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так. Так, давайте я.
4: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прям мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
3: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
3: Давай.
4: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: Отказаться выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет. Шутки,
1: песни, Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева. Спела как настоящий про на Юмор-ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Шутки,
3: песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Она поняла, что романтическое свидание не задалось, когда он пришел на него с женой.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому. Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему. А один, который сзади сидит, показывает: ну мы что, мы тебя на башку посадим же. В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: а прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, тут череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрейт. ОГРН 11-677-467-807-61. Город Москва.
3: Продолжение истории легендарной группы.
4: В жизни важно выучить только один урок.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
5: Я люблю вас!
2: 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
0: Сатья отвечает.
2: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, что, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты, говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах. Еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
2: Все мужчины все надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ, он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам, мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое. Вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели. А мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там, или во что-то. Нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться. Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая, ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим и все. Поэтому еще раз, как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: реконструировать не только череп, но и лицо, и даже волосы этого человека. Как выглядел Homo sapiens 300 тысяч лет тому назад, смотрите в нашей группе Юмор-ФМ ВКонтакте. Может быть, он на вашего соседа похож? Физик из РАН Владислава Ананьева пообещала, что землян непременно услышат на других планетах. Правда, не завтра, а через тысячи лет. Должны пройти тысячи, десятки тысяч лет, чтобы фронт радиоизлучения Земли прошел через галактику. И все, кто на нас, возможно, смотрят, просто увидели и услышали, что здесь появилась какая-то цивилизация, сказала специалистка. Но, правда, есть вариант, что когда они прилетят, чтобы пообщаться с нами, разговаривать тут будет не с кем, потому что люди тупеют.
1: Хорошие новости.
0: Это не я говорю. Это опять-таки специалисты из Российской академии наук. Они провели опрос, и оказалось, что каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. 38% верят в существование колдунов, а каждый третий в способность экстрасенсов точно предсказывать будущее. Ну так верните астрономию в школу, а то мы так скоро в плоскую Землю на спинах слонов уверуем. Хорошие новости точно будут. Я, Юль Дедушкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Проверено на себе. Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Фактерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяку какую-то оторвал, только ударил. Как заверещит, у меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале, ну я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну что ты дребезжишь? Что я тебе трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну я и тихо совсем, ну совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил, колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
10: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран.
11: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: На днях самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-й день рождения червя.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти, что?
4: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
5: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
6: Не реклама. Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
7: 300 предприятий и фермерских хозяйств, более 3000 козлов элитных пород.
6: В том числе козлы, победители российских и международных конкурсов.
7: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
6: Выставка «Козлы России».
7: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
6: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте
8: закозлоответим.com. Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
9: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
10: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
9: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: Новый отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи из-за какой-то ссоры ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает, да? Скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Enlimed работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Enlimed, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Василий очень хотел сэкономить на бензине, поэтому отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в конце ноября.

0: FM. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Огромный провинциальный город ждет приезда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель, и весь город принимает его за гипнотизера. Представьте, что вот здесь номер гостиницы, и я этот писатель, и к нему неожиданно приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю, за кого. Но оглядывается на улице, перешептывается пальцами, показывает, хихикует. Я чувствую каким-то Хлестаковым, не могу понять подоплеки. Но ощущение, что я – это не я. О, вот этого мне не хватало, да. Ой, боже мой. Ну, сдвиньтесь куда-нибудь. Ой-ой-ой.
2: Здравствуйте.
1: Я вас приветствую, да. Здравствуйте, я поздоровался. Ой, боже мой, это надолгая история, по-моему.
2: Не маетесь?
1: Да, я сейчас собирался заниматься как раз. Занимаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Влип по-настоящему.
2: И каюсь я.
1: Кто бы мог подумать? Заикаетесь, я понял. Ой, боже мой, боже мой. Да.
2: Гип.
1: Какой загиб?
2: Гипнотизироваться надо от
1: икания.
2: Да.
1: Я попробую вам помочь, но прошу, чтобы этот сеанс, вы меня понимаете, остался между нами. Никому ни слова.
2: Что? Хина.
1: Какая хина?
2: Хина.
1: Ну, при чем?
2: Хина.
1: Сдвиньтесь.
2: Когнито.
1: Хина когнито. Инкогнито, что ли? Милый, что вы такие слова себе сложные выбираете? Вам только-только мама выговаривать.
2: Мне.
1: Понятно.
2: И папа.
1: И папы, папы тоже нету. Сирота. Сирота. Сирота. Ну. Сирота. Сирота.
2: Сестренка есть.
1: Стоп. Лечимся. Внимательно. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите, а пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Это понятно? Не папа, папа, уже пробуйте.
2: Понятно.
1: Ну? Вот.
2: Идите
1: с Богом, идите и пойте.
2: Уж я понял вас вполне. Есть вопрос к тому же. Уж стихом или прозой петь уж мне. Вот и все же уж бздун.
1: Мягко, надо очень мягко и лирично. Как вам угодно, это все равно.
2: А где музыку найти, чтобы было всем приятно?
1: Пойте на любой мотив, понятно вам?
2: Понятно!
1: Бздун. Идите и пойте.
2: Пойте. Надо бы лифт вот починить у нас.
1: Хорошо.
2: Пезднюпой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
1: Так.
2: А то ведь пешком на 8-й этаж. Пезднюпой.
1: Нельзя ли побыстрее, лифтер дорогой?
2: Попался мотив такой. Я люблю вас.
1: Вот этого не хватало мне.
2: Я прошу
1: руку
2: вас.
1: Руку в нем. Пошел ты.
2: Пошел я.
1: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
2: Спасибо вам, профессор. Не будет больше стрессов.
1: Пойду и будешь петь до заиканья.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОАО-7 Агент и ОАО-7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОАО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд. G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.

Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Алло, это общество анонимных алкоголиков? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, как делать мохито?

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

Всем привет! С вами Юля Деточкина. Искусственный интеллект и человек – герои этого выпуска. В Госдуме осудили повсеместное внедрение нейроболванов. Справедливо рос Сергей Миронов, возмущен больше всех. Сегодня человек, позвонивший в банк или на почту, вместо того, чтобы быстро получить ответ на вопрос, вынужден общаться с электронным помощником. Толку от этих нейроболванов, как от козла молока. Приходится тратить нервы и время, пока, наконец, не соединят с живым сотрудником, сказал он, обвинив тех, кто внедряет такое, в равнодушии к людям. И теперь Миронов требует сделать первичным ответ оператора человека, а уже потом переходим к нейроболванам. Горячо поддерживаю. Запретите им уже. Бесит. Интересный эксперимент с нейроболванами. Мне очень понравилось, теперь буду так называть нейросети. Так вот, эксперимент провели в Ирландии. Там собрали 189 сотрудников в виртуальный офис и выдали им в помощь ИИ-модели. Абсолютно одинаковые, но кто-то мог выбрать помощника мальчика, его звали Йохан, а кто-то девочку Яханну. Нейросети отличались исключительно голосом, мужским и женским. И в финале ботам попросили заплатить за работу. В итоге

0: Ли Сальто. Ну и на прощание пригласили самого Арнольда Шварценеггера. Посмотреть эпичные кадры можно прямо сейчас в Макси Юмор-ФМ. Заходите за флешбеками в детство. Я, Юлия Дедочкина, скоро вернусь. И, конечно, с хорошими новостями.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: Думали, вафли – это только к чаю?
3: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от Чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: на Юмор-ФМ.
1: Надоели холода? Хочешь туда, где круглый год жаркое лето? Приходи работать на Челябинский сталелитейный завод. –

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» – заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. «Ваши условия?» – спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» — сказал Остап. «Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
3: Это которым можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 102-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
9: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
10: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дети – это не только цветы жизни. Вот, например, папа Карло в хороший год срезает с Буратино до 3 килограммов опят.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
3: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, ну, ну я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
2: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать, опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
4: Здравствуйте, женщина.
2: Здравствуйте, как вас там?
4: Вы что-то хотели?
2: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо ситек, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
3: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
2: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
4: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
2: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
3: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
2: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
4: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
2: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
3: Все, топай, топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай, Катя, давай.
5: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
3: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
5: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот, я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
3: Так, все, успокойся.
2: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
3: Да, она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
2: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскунский.
3: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
2: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным, но вблизи стало заметно, его рука обезображена обручальным кольцом.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: Отец семейства надел на работу темно-синий костюм и голубую рубашку. Дочка Таня, 4 года, внимательно смотрит на него и говорит: «Пап, ты сегодня такой красивый, прям как синяк». Детский психолог спрашивает 7-летнего Владика: «А у тебя дома есть домашние животные?» Владик в ответ: «Не-а, только бабушка». Мама просит у мужа машину, чтобы поехать с сыном Мишей в гости. Папа не очень доверяет жене как водителю и всячески отнекивается: «Ну а если меня на работу вызовут?» «Ну тут недалеко, пешком дойдешь», — отвечает мама. «Ну а если срочно вызовут?» Тут встревает 5-летний Миша: «Бегом побежишь».
0: Угарный папа.
1: Андрею 5 лет. Спрашивает у мамы: «А ты знаешь, почему собаки нас лижут?» «Нет, Андрюш, а почему?» «А потому что внутри у нас кости». 4-летний Даня сидит с мамой в поликлинике и ждет врача. Мимо проходит женщина в белом халате. Даня спрашивает у мамы: «А это врач?» «Нет, Данечка, это медсестра».
2: «Да какая же это медсестра? Это медбабушка».
1: Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
3: Главное правило женатого ферзя:
4: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: В хоромах своих аз есмь царь.
9: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
12: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
11: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
12: Машина на года, сразу видно.
13: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
21: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
22: Юмор FM. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера на Великой Китайской Стене было обнаружено великое русское слово.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
2: Между нами города.
0: Ночь.

0: Не стоит думать, что вы еще все успеете. Геннадий Онищенко, академик из Академии, сообщил, что молодость заканчивается в 35 лет. И не верьте ВОЗ, которая все продляет и продляет срок молодости каждые 5 лет. Онищенко предупреждает, 35 уже все. Для продолжительности активной жизни он призвал больше заниматься любимым делом, развивать память и умственные способности. Ну и, конечно, еще раз, пенсию откладываем с молоду.
1: Хорошие новости.
0: Юрист Тимур Маршани разъяснил, можно ли давать ребенку не отчество, а матчество. Оказывается, можно, но есть нюансы. Если имя женщины образовано от мужского имени, например, Александра или Евгения, то почему бы и нет? А вот Ларисовну или Веровича почти наверняка отклонят. Надо срочно взять в оборот мужское имя Ларис. Почему Раис есть, а Ларис нет? Хорошие новости есть всегда. Далеко не уходите, скоро свеженький выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
10: Реклама. А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
11: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
12: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
13: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор».
14: Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
15: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
9: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России сразу два рабочих праздника. 12 октября отмечают День кадрового работника, а также День логиста. Оба праздника носят неофициальный характер и, к сожалению, не гарантируют представителям этих специальностей выходной. Зато это отличный повод поздравить коллег и сделать их рабочий день даже лучше выходного. Ну а если вам все же удалось сегодня отпроситься с работы, самое время выехать на природу и отметить день закрытия дачного сезона. Что может быть лучше шашлыков в понедельник? И, судя по погоде, действительно последних в этом сезоне. Ловите момент. Тем временем в Челябинск поступила очередная партия новых автобусов. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил об отправке 130 новых автобусов 10 регионам. В областном Миндортрансе уточнили, что к нам уже приехали 22 новые машины. В Челябинске 4

0: автобуса выйдут на маршрут номер 215, остальные 18 на те направления, где не хватает транспорта. Тем временем мэр города Алексей Ложкин сообщил об успешном завершении второго сезона проекта «Город в красках». В этом году ученики и преподаватели детской художественной школы искусств имени Арестова создали более 30 новых арт-объектов. На серых технических шкафах появилась настоящая галерея под открытым небом. Между тем город продолжает движение навстречу культурной столице. «Мы делаем Челябинск ярче, наполняя его новыми смыслами», — подытожил градоначальник. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль: умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло: уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах. В бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полон пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
2: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
3: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
6: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
12: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно.
13: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
15: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал себе жену на час, а потом мужа на час. Целый час сидел, смотрел, как выглядит нормальная семья.
0: На Юмор ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
2: 12 октября на календаре. Один пастор из ЮАР обещал нам конец света, но пока понедельник, друзья. Доброе утро всем, кто настроен на волну МРФМ. Здесь шутки-шоу, Ольга Мажара в студии. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрый, Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Ну, знаешь ли, некоторые люди расценивают конец выходных как конец света, но мы вас поддержим.
2: И вернем, в общем-то, к жизни, что
3: да.
2: называется.
3: Ловите юмористический контент.
2: Сати появится под занавес часа. Анекдот Игоря Маменко также в планах. На экваторе 60 минутки все произойдет. Шутки, песни и прямо сейчас тот самый КВН.
3: И прямо сейчас наше любимое традиционное...
2: Доброе, бодрое!
0: Юмор ФМ представляет... Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
5: А еще можно машины лазером сжигать.
6: Дальше!
7: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
6: И что?
7: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
6: Дальше!
5: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины замка.
6: Дальше!
5: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
6: Еще варианты.
4: Надо всех пересадить на мотороллеры.
6: Это бред.
4: Да я просто вам пиццу привез. Можно я домой поеду, а?
6: Сиди, думай.
7: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
6: И как это реализовать?
7: Ну, была здравая идея. Мужчина железную руку предлагал.
4: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
5: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
6: Сидим, думаем! Да.
4: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
7: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
5: А чё опять кожома?
7: Чё опять кожома? Как стёкла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
5: Ну там как было, в общем.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
7: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
9: Здравствуйте.
7: Да, Алексей Геннадьевич.
9: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Здравствуйте.
9: Что, кожома, допрыгался?
5: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
9: Ох уж мне этот кожома.
8: Я же, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
7: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
5: Я уже отвечал.
7: Иди, 5 исправлять будем.
8: Извините, я папку забыл.
7: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
8: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: День кадрового работника, кстати, отмечается сегодня, с чем всех причастных мы и поздравляем, с вашим профессиональным.
2: Да, не забудьте заглянуть сегодня с подарочком, там, с шоколадкой, например.
1: Бычарочную?
2: Конечно.
1: Хотим поговорить о рабочих коллективах. Вот какое название, скажем так, да, или определение идеально подошло бы для вашего коллектива?
2: У нас все просто, самый лучший коллектив.
1: Это действительно так.
2: Вот, все.
1: Любую помощь окажут.
2: Да.
1: Не осудят за какой-то проступок. По крайней мере, в глаза.
2: Да.
1: За спиной. Может быть. Но да, самый лучший коллектив. Вот я как появился в этом коллективе, как он был самым лучшим, таким он и остается уже не первый год.
2: То есть ты хочешь сказать, что он стал самым лучшим, когда ты появился?
1: Наоборот, каким он был, таким он и остался. Даже мое появление не смогло испортить этот коллектив.
2: Ой, Антон Юрьевич.
1: Итак, какое название либо же определение подходит вашему коллективу? Вот что хотим знать сегодня. Веселый чат открыт, 915-0303-567. Единый номер для мессенджеров и смс-сообщений.
2: Да, ну а прямо сейчас шутки-песни для вас поют и шутят, что немаловажно, Стас Ярушин и Люся Чеботина.
1: Коротко, смешно и по нотам в эфире Юмор-ФМ.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор-ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я помню, давно учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой.
3: Ай, как смешно.
4: Жила

0: компас, а юла.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу, а я в берушах. Они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
3: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
4: Такая личная клумба.
0: Sex me, mom. Я никогда еще так молча не любила. Sex me, mom.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
4: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как говорят у нас в офисе, хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру».
1: Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: Какое название либо же определение подходит вашему коллективу? В этом вопросе сегодня разбираемся. Если надо чей-то комментарий озвучить с пометкой «анонимно»,
4: вы так и напишите.
3: Вы напишите, да.
4: Анонимно. Вдруг,
3: да. Оксана, пока ничего не скрывает, доброе-бодрое пишет, доброе-бодрое. Назвала бы свой коллектив очень коротко. Террариум.
4: А вот в террариуме хомячки могут водиться?
3: В качестве добычи. В основном.
4: Евгений вот написал. Тупой и еще тупее в нашем коллективе. Так. Очень, знаете, самокритично. Евгения, а вы там кто в этом коллективе?
3: Андрей пишет. Серпентарий. Вот такой вариант. Нет ничего на свете ядовитее, чем дружный женский коллектив.
4: Дружный. Клуб бесплатной психологической поддержки. Это вот Эльвина поделилась такой версией. Но, очевидно, это бухгалтерия. Ну, а куда еще можно прийти за психологической поддержкой?
3: Ну, вот давай, не знаю, в отдел продаж.
4: Да, можно?
3: Можно? Не знаю, насколько это вообще вероятно.
4: На предыдущей работе, кстати говоря, многие приходили именно в этот самый, как он называют? А, подожди. Нет, в HR. Я сейчас это перепутала. Думаю, почему я всех, значит, зову в бухгалтерию? В HR, точно.
3: Еще один вариант озвучим. Сергей ее прислал свой. Пятница ждунцы. Вот так вот.
4: А мне нравится пятница ждунцы.
3: Пятница ждунцы, пожалуйста.
4: Пятница ждунцы.
3: Ударение, да, поменяли, суть осталась прежней.
4: Да. Ждем не пятницу, но ваш комментарий. Какое название или определение подходит именно вашему коллективу? +7 915 0303 567.
3: Ну а за наше с вами настроение отвечает прямо сейчас Игорь Маменко.
4: Санитар.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
5: Женщина доктору говорит: доктор, все говорят, что я толстая, как корова. Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка. Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно. Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите. Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России, он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан. Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет «Абба». Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, один другому говорит: да. Не позвали, забыли. Второй говорит: не позвали, помнят.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Пароль
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
18: Он мой номер один, моя половина.
19: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
20: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
18: Люблю его так сильно.
20: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
21: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
22: Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
23: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
22: Конечно.
24: Пап, а можно я цвет выберу?
23: Можно.
22: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
25: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг. Не потому, что ты большой, и не потому, что красивый. Просто ты у меня 747-й.

0: День кадрового работника отмечается сегодня, напоминаю, 12 октября. Выясняем, какое название, либо же определение подходит идеально вашему коллективу. А Вероника в веселый чат написала: «Доброе утро». Доброе-доброе-бодрое. Я бы свой коллектив назвала «Нехочухи». Работы много, работа сложная, а зарплата не растет. Вот и не хотим работать.
1: Нехочухи, но это что-то вот на понедельничном. Да?
0: Ну, в понедельник вообще мало чего хочется, конечно. Ну, откровенно говоря.
1: Откровенно говоря, я очень хочу прочитать комментарии Вадима. «Синхронное плавание». Вот такое название. Мы делаем вид, что работаем с абсолютно одинаковыми лицами, а также периодически тонем и всплываем. Я сразу вспомнила вот эти прищепки на носу.
0: Да-да-да-да. А Марина пишет: я бы назвала свой коллектив «В джазе только девушки».
1: О!
0: И еще мы любим подпевать вместе с радио.
1: Ой, это на самом деле круто. Заходишь куда-нибудь, и вот там все поют. А когда вот один поет, а другим не нравится, вот это ужасно. Ну, ужасно тем, кто не любит петь.
0: Я почему-то представил, ты заходишь, все поют, представила МФЦ сейчас на секунду. Открываешь дверь, там, где клен шумит.
1: То есть вот так думаешь?
0: Ну, почему-то вот такая композиция.
1: А мне наоборот вот это... А на море белый песок.
0: Это перед отпуском, да.
1: Конечно.
0: А, Наталья написала следующее. Крысятушки, постучушки.
1: Постучушки.
0: Какой интересный у вас коллектив.
1: Женский, наверное.
0: 915-0303-567, друзья, координаты прежние. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, какое название, либо же определение подходит именно вашему коллективу. Пишите, двери веселого чата открыты. Шутки.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Считанные, но посчитанные не мной, минутки отделяют нас от того самого момента, как здесь в эфире Юмор-ФМ появится шутка Андрея Рожкова, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, плюс ко всему поможет заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
2: Ну вот, Антон, ты нас всех подвел. Я думала, ты посчитаешь, сколько там минут.
1: А не хочу. Вот такое настроение.
2: Но на самом деле, прям вот очень скоро это произойдет. Успеете кофеек заварить, чаек, например, сделать. Может быть, даже, кстати говоря, глаза накрасить.
1: Я бы так не рисковал, на самом деле. Далеко от приемника не уходил.
2: Так, а не надо далеко. Можно же с собой носить телефон. Я вот телефон, пока собираюсь утром, например, в душ пошла, взяла телефончик с собой. Хоба, музычка со мной.
1: Да, друзья, шутка. Совсем скоро, вы знаете, что делать. Телефончики поближе, ушки на макушке. Ну, а прямо сейчас давайте встречать нашего эксперта по взаимоотношениям.
2: Сати с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
3: Помогите справиться со зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
4: Ты с ним спишь?
3: Да.
4: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
3: Нет, это я.
4: Ты не просто женщина. Вон просто женщина. Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
3: Это я понимаю.
4: Понимаешь?
3: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
4: А ты вроде как удобно или ты удобно?
3: Скорее удобно.

0: Возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
0: Садись, солнышко.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
4: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да, в «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатно, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
2: Реклама.
6: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
7: Нет!
6: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: буквально недавно предлагала чай, а теперь постель. О, и нравятся мне эти проводницы.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прям путешествовать на поезде захотелось после этой шутки. Давненько я не был в поездах. Ну да ладно, чего хочется в ближайшие минуты того, чтобы кто-то из вас эту самую шутку, озвученную Андреем Рожковым, только что повторил для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И такая возможность есть абсолютно у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Мы его сейчас как остановим, а потом увидим одну фотографию, и обладателю как раз-таки данной улыбки мы позвоним с вопросом, какая же шутка Андрея Рожкова только что прозвучала. Если, Антон Юрьевич, вы готовы, я тем более готова, все готовы.
2: Сейчас, секундочку, давай, глубокий вдох.
3: Давай, вдохни.
2: Давай.
3: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Мурат из города Дубна.
2: Да, как будто кадр из фильма, да? Стоп-кадр.
3: Как будто бы, да. Да, ну такой вот у нас товарищ. Кстати говоря, в Дубне не бывало ни разу, но мечтаю побывать.
2: Кстати, там столько же времени, сколько у нас. 7 часов 50 минут. Верим, надеемся, что Мурат уже не спит. Поймал шутку Андрея Рожкова и готов ее повторить. Звоним Мураду, делаем это прямо сейчас.
3: Если мне память не изменяет, это Наукоград. Или только Зеленоград, Наукоград.
2: 30 секунд есть у Мурада на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Андрея Рожкова.
3: Да, скорее. Ответьте на наш... Нет. Ну, было же, как будто бы яма вот эта, да?
4: Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик.
2: Ладно.
3: Оставим, да?
2: Ну, видимо.
3: Доброе, бодрое, Мурат. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Это шутки-шоу, Антон Бурный, Ольга Мажара. Мы тут хотели вам вручить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». И, кстати говоря, это желание не иссякло. Мы оставляем вашу улыбку в улыбайзере и можем позвонить вам как-нибудь еще.
2: Ну вот. Просто, да, песня, Оля. Как сказала, как вообще, как отрезала.
3: Слушай, вот пока, кстати говоря, я тут говорила, реально вот уточнила «Наукоград Российской Федерации».
2: Прекрасно.
3: Откуда у меня такие познания в голове?
2: Абсолютно неважно, кстати. В Наукограде вы, либо же в любом другом городе. Сайт веселаярадио.ру. Заходите на официальный сайт МРФМ. Делитесь своей улыбкой и добро пожаловать в число претендентов на суперприз. Автомобиль за улыбку. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Там же. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра
2: продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 417 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: В хоромах своих аз есмь царь.
17: Каждый в своем доме царь.
16: А царским хоромам царская защита.
18: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Ты прикинь, моя жена водит машину гораздо лучше меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: День кадрового работника отмечается сегодня на старте этой рабочей недели. Какое название либо же определение подходит вашему коллективу, спрашиваем мы.
2: Жанна вот написала, что совещание они называют собранием сутулых собак. Все в шутку, конечно. Ну или душнилиум.
1: Вот душнилиум хорошее, да?
2: Мне очень нравится.
1: Предлагайте свои варианты. Дверь веселого чата открыта. 915-0303-567. Здесь шутки шоу в студии Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Доброго, бодрого и веселого, естественно. Прямо сейчас для вас наша любимая не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
4: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
3: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
5: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потери стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
3: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
5: Артик и Астизм.
6: При первых симптомах подавайте на развод.
3: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
7: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
8: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
9: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
10: Пупсик сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд пупсиков быстрого реагирования.
11: Новинка. Услуга «Пупсик плюс мопсик».
12: Патрулирование объектов со служебными собаками.
13: Вам нужен телохранитель?
9: Только на этой неделе. Два пупсика по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
12: Кстати, мы ищем новое название.
13: Подробности на сайте pomogu.agu.
14: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
15: Да, это про меня.
14: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
15: Да ладно вам, все ж так делают.
14: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
15: Да уж, репутация — это наше все.
14: Установите на мобильный телефон приложение «Вредный Антошка». Вредный Антошка успешно заменит вас на боевом посту. Антошка способен просматривать и костерить, обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
15: Какое полезное приложение!
14: О да! У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до «ща в морду дам». Вам решать, матерится ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
15: Мне определенно нужен Антошка.
14: Мобильное приложение «Вредный Антошка» распатронит кого угодно. Скачайте пока бесплатно на сайте www.samdurak.ban.
0: На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Разберемся, какие еще праздники выпали на старт этой рабочей недели. Международный день дайвера, например, отмечается сегодня.
2: Ну, не наш с тобой праздник.
1: Не наш, да, но всех причастных поздравляем. День логиста.
2: Это из пункта А в пункт Б, да?
1: Да-да-да. Так что всех логистов тоже с вашим профессиональным.
2: Блин, я мыслю логично.
1: Да. А еще день закрытия дачного сезона. Если вы не знали, когда, вот сегодня официально.
2: Я не готова. Мне там еще кое-что надо пересадить. Прям вот, ну,
1: Оленька,
2: надо.
1: Вот у тебя есть еще сегодня, ну, сколько там до заката солнца времени?
2: Нет, а я сегодня не хотела этим заниматься. А вот завтра, может быть, а тут все закрытие, понимаешь, сезона.
1: А все нельзя.
2: А мы, кстати, слушай, в прошлом году мы вообще даже в декабре пересаживали туи. Вот такой у нас ЖК интересный.
1: В этом году, кстати, тоже говорят, зима будет достаточно теплой.
2: И хорошо.
1: Вот такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Мы продолжаем делиться с вами юмором. Прямо сейчас Big Stand Up и Игорь Пименов в эфире Юмор-ФМ.
0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. Ликвимоли.
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
4: Привет-привет, всем здрасте. Я часто езжу на поездах. И я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтоб тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурчхела, пахлава. Она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. У них только одно слабое место на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Но... Я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17-м месте из 17 команд. 4 года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17-е место. Я спросил у этого футболиста: а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб Ессентуки всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год. Я был на Мальдивах, на острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских. И я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтоб ты такой: sorry, I don't understand. И они такие: а, немцы. На Мальдивах я взял себе тур на яхте. Мы купались с акулами. Акулам, кстати, очень понравилось. У нас на яхте были все русские и 3 женщины-индуски. В индуизме они очень прилично запакованы в одежду. И в какой-то момент они вот так посмотрели. Видим, что все русские. Смотрят друг на друга, кивнули и оголили руки. Смотрят, никто не ругается. кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают, блин, а прикольно у них тут православие. А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: «Хабиби, ты вообще в курсе, что тут происходит?» Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну,
5: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.
3: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это обычных детей приносит аист, а барабанщиков приносит дятел.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру».
1: Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Если вас, друзья, будут обвинять в том, что вы ленивый человек, вы можете не обращать внимания. Смело говорите, что врачи рекомендуют.
4: Да мне просто лень было бы обращать внимание на это.
3: Врачи, правда, рекомендуют россиянам больше лениться, потому что мозгу просто необходим ежедневный отдых. И даже короткие паузы помогают переработать накопившуюся информацию, восстановить внимание, ну и, разумеется, снизить уровень стресса того самого. Кроме того, паузы также помогают найти решение каких-либо задач. То есть не могли какую-то задачу решить, справиться с ней. Отвлеклись на 10-20 минут. Белый шум включили в своей голове. Так. Решение пришло.
4: О, это я сегодня, кстати, так решетку для аэрогриля искала.
3: Да, сегодня утро началась замечательная история от Ольги Сергеевны, которая проснулась и не могла понять, куда надела решетку от аэрогриля.
4: Как я теперь буду дальше готовить? Я просто лежала, думала, дала себе возможность немножечко, так сказать, отдохнуть.
3: Да, но прежде посмотрела даже в стиральной машинке. Ну, мало ли.
4: Ну, кто знает. Я такая, знаешь, женщина все-таки.
3: Да, решение нашлось, в общем-то, и решетка тоже. Хэппи-энд.
4: Так что иногда прокрастинировать очень даже полезно.
3: Вот так.
4: Кстати говоря, вот говорят, что если много прокрастинировать, то жир будет на бедрах. И
3: это тоже, дай угадаю, тоже хорошо, да?
4: Конечно, хорошо. Но смотри, это только женщин касается. По крайней мере, ученые про мужчин там вообще ничего не сказали. Но по словам ученых, жирочек вот в нижней части на самом деле это, я сейчас буду цитировать,
3: давай,
4: хранилище длинноцепочечных полинасыщенных жирных кислот.
3: Мне нравится слово «хранилище» во всем этом. Так.
4: Которые просто необходимы для развития мозга, понимаешь? То есть, короче говоря, вот посмотрите, если девушка с низким соотношением талии и бедер, ну, то есть тонкая талия и выраженные бедра, это хорошо, потому что, значит, у нее... Самое интересное, это даже по генетически передается. То есть данные люди показывали результаты в когнитивных тестах лучше, и их дети тоже. То есть, если твоя мама вот наела себе бедра, то тебе можно уже не наедать, получается.
3: Не знаю, как это работает, да, но вдруг подумал, что Ким Кардашьян практически доктор наук в таком случае. Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте к юмору возвращаться. Классика жанра впереди. Аркадий Райкин в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Аркадий Райкин.
5: Я считаю так, критиковать, скандалить – это кали-море. Или кали-море. Раз сейчас лучше, чем в 913-м, хорошо. Ну, вот смотри, я сшил себе костюм, смотри какой. Отодвинься, ему не видать, смотри. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, еще хуже будет. Пойдем зайдешь ко мне, я тебе дам адрес. Я сшил его в ателье, но сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, с глазу на глаз. Я прихожу к директору, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду драться, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Специализация у нас узкая. Один пришивал клапанок, один пришивает рукав, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? Я говорю, нет, пришит и насмерть не оторвешь. Кто сшил костюм? Кто мне штанов не рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, вы скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили. Слушайте, их 100, я один, все стоят так. Как пуговицы насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строй мост. Мост строю, мост. Ущутил? Не понял. Мост строю, мост. Не через Волгу, не через Москва-реку, не через Неву. Через рот. Она меня поняла. Там Там такая же картина. Слушай, один зуб пилит, другой колет, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронки штампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок, у меня мозг такой. И главное, я лично доволен, потому что я говорю, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить. И все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
15: «Окко» представляет.
16: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
17: Простые военные учения.
15: Главный сериал года в «Окко».
18: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
19: Я про это написать хочу.
15: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «Окко». 18+.
20: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
21: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
22: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
23: ОСАГО в Альфа-страховании.
24: Вот настоящий порядок.
25: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
21: Красота-то какая! Лепота!
26: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
27: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Спрашиваем, какое название, либо же определение идеально подходит вашему рабочему коллективу. Красногорск. На связи Евгений написал следующее. Доброе утро. Доброе-доброе. А у нас на работе совещание. Называем ППР.
2: ППР?
1: Да, когда слышит шеф, что на ППР ушли. Для него это планово-предупредительная работа.
2: Ничего такого страшного.
1: Для нас, сообщает Евгений, это посидели, поболтали, разошлись.
2: Однако, смотрите, есть, так сказать, ложка дегтя в этой бочке с медом.
1: Наше совещание тоже иногда похоже на это.
2: Семен вот написал: свидетели моего рабочего выгорания помнят меня с горящими глазами. Правда, это было на собеседовании.
1: Ай, как грустно что-то стало мне вдруг на секундочку. Дима нам сообщает следующий свой вариант. Люди, которых я вижу чаще семьи. Вот так.
2: Как будто бы у меня есть такой знакомый Дима, который на работе практически живет.
1: Как будто бы я этого Дима тоже знаю, Оля.
2: Есть, кстати говоря, такой вот вариант от Инги. Напарники по коллективному терпению нам как раз подходят.
1: Тогда неиссякаемых запасов терпения мы вам пожелаем. И напоминаем, что продолжаем принимать ваши варианты. 915-03-03-567. Единый номер для мессенджеров Юмор-ФМ и смс-сообщений. Пишите, какое название, либо же определение идеально подходит вашему коллективу.
0: На Юмор-ФМ. Ехать некуда.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Как удачно про автопром спели Газманс Бразерс. Самое время напомнить вам, друзья, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку».
2: Ну и, как говорится, один автомобиль хорошо, а два лучше. Это я к тому, что даже если у вас есть автомобиль, ну разве второй будет лишним? Да нет, особенно когда в подарок за вашу очаровательную улыбку.
1: Сайт веселаярадио.ру.

0: Comedy Criminality.
1: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
2: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
0: Reality Criminality.
2: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова Л.С. обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
0: Реалити Криминалити.
1: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов, выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У нас у математиков в постели только две позы. Ты либо в числителе, либо в знаменателе.

0: песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Каждая песня «Планета Земля» была написана про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии композиции. А еще у нас Равиль на связи со студией. Равиль, доброе утро, приветствуем вас.
3: Доброе, бодрое.
4: Доброе, бодрое. Равиль, вы уже вовсю работаете или даже и не думаете?
3: Еду.
4: Ну, хорошо.
2: Все, нам все, что интересно было, узнали.
4: Да.
2: Равиль, давайте к тому, что будет происходить. Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова называете, подарок ваш. А на кону, напоминаю, кот и дождевик.
4: Да, и, кстати говоря, дорогие радиослушатели, если у вас есть возможность подключиться сейчас к трансляции сайта веселаярадио.ру, подключитесь, потому что под эту песню обычно Антон так танцует, что просто он с ума сойти.
2: Ну и, кстати, в случае, если у Равиля не получится забрать у нас подарок, кто-то из вас это может сделать. 915-0303-567, по этому номеру принимаем варианты. Равиль, вам удачи! 3, 2, 1, вперед!
0: Спасибо. Песня про Воронеж!
1: Танец ночного огня. Я одинокий Воронеж. Любви Казанова. Вечный

0: Ой, ну застеснялся немножко наш-то. Главное вы, Равиль, тут не стесняйтесь.
1: Понедельник просто, понедельник. Так, Равиль, какие варианты?
2: Я одинокий бродяга, по-моему.
1: Вечный воронеж и вечный злодей, сердцеед.
0: Кто? Нет, ну бродяга, да. А там еще вот не муж. Вот есть муж, а есть... Вот этот
2: вечный
0: вот.
2: Вечный любовник.
1: И вечный злодей, да. Так и останусь. Воронеж один. Казанова.
0: Ты уже сказал вам про бродягу.
2: Вечный бродягу, да. И третий бродяга.
0: Да.
1: Третий бродяга, да. Ну, давайте проверим на всякий случай.
3: Танец ночного огня.
0: Танцуют все.
3: Я одинокий
1: бродяга.
3: Любви Казанова.
1: Равиль, вы поедете великолепно. Бродяга.
0: Я вот что смеюсь, думаю, говорю, танцуют все, а Равиль поет.
1: Равиль, мы вас поздравляем.
0: А поет он, потому что... Вот этот дождевик Юмор ФМ теперь достается вам!
1: Равиль, да, еще раз наше поздравление. Спасибо. Спасибо за игру, классного дня и настроение пусть будет на 5+, это как минимум. Песня про...

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: их расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: G-Energy значит настоящий друг.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот Чебурашка — это прям идеальная модель русской женщины. Теплый, мягкий, любит ушами и живет с каким-то крокодилом.
0: Каждое утро на Юмор ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
2: 12 октября на календаре день кадрового работника отмечается на старте этой рабочей недели. Всех причастных еще раз поздравляем. Ну и спрашиваем, а вот какое название, либо же определение идеально подойдет для вашего коллектива?
3: Коллектив имени Сергея Шнурова. Это вот Юлия прислала.
2: Да-да, не слово матом. Вот такое еще.
3: Да-да-да. А может быть, они там читают стихи?
2: Или поют...
3: Сергей многоликий человек.
2: Да, или поют песни группы «Ленинград». Кто знает?
3: На лабутенах.
2: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Единый номер для мессенджеров Юмор ФМ и СМС-сообщений. Шутки-шоу в студии Ольга Мажара.
3: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого. И встречайте прямо сейчас, кстати, лучшее. Специально для вас собирали «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют... «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
4: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
5: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
6: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
5: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
4: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
5: Так.
4: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
5: Подождите. А у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
4: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
5: Ну и все, проблема решена.
6: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
5: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
4: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
5: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
4: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
6: Нам нужны ракетные двигатели.
5: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Ну, разве мы их запретили?
6: Мы их запретили.
5: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть. Она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
4: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
5: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
4: Вы очень проницательны.
5: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
6: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
5: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
7: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
5: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Традиционно делимся с вами юмористическими. Вот, выговорил. Ура. Планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Самый лучший тренер Денис Клявер с анекдотами под занавес часа.
1: Самый лучший папа, это знаешь какой? Это угарный папа. И он появится в середине часа с перлами наших детей любимых.
0: Все, сломалось у нас с тобой сегодня, Ольга. Гар Дмитриев на экваторе 60 минутки. Ну а пока Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в туристический поход водку. Спасибо вам за сына.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру».
1: Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
3: шоу. И снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Прежде чем к новости, Оль, хотела бы ты когда-нибудь совершить кругосветное путешествие?
4: Нет.
3: Ну, а вот человек по имени Карл Бушби из Великобритании хотел и сделал таки это. Вот буквально на прошлой неделе он завершил свое путешествие, прошел и проплыл 29 стран.
4: Так, а сколько времени на это ушло?
3: Надо учитывать, что были препятствия на пути британца. В общем-то, не ожидал он растянуть путешествие настолько, насколько это получилось. Мешали документы, пандемия мешала ему, мировые кризисы. Но бросать начатое он не хотел, не собирался. И, в общем-то, весь путь для него был способом доказать себе, что он способен на большее. Так
4: и,
3: вот.
4: И что земля круглая.
3: И что земля круглая. Начал он свое путешествие в ноябре 1998 года. 28 лет...
4: 99-го года?
3: 98-го. 28 лет британец шел вокруг света. И вот только на прошлой неделе пересек Ла-Манш. Это стало последним препятствием на его пути. И его ждала встреча с друзьями детства и с отцом.
4: Вот мне интересно вообще, как бы, ну какие это друзья? Ну, ты 28 лет никого не видел.
3: Ну, какие друзья? Обычные. Ну, посмотри, интернет придумали уже.
4: Серьезно? Можно, да, по видео. Они так общались, да?
3: Ну, как ты
4: думаешь? Ну, 20 лет, 28 лет.
3: Голубями почтовыми.
4: 28 лет, коту под хвост. Мог бы семью завести, дом построить.
3: Зато сколько всего посмотрел, ты представляешь?
4: А мог бы сколько детей нарожать.
3: Ну, вот сейчас.
4: Хотя, кстати говоря, может быть, он этим и занимался.
3: Кто знает сейчас, сколько на его пути потомство оставлено.
4: Так, слушайте, сейчас тишина в студии. Я шучу. Ну нет, я пошутила, правда. Но мы поговорим о пользе тишины. Это реально очень и очень важно. И, как выяснили недавно ученые, 2 часа в день нужно пребывать в полнейшей тишине. И таким образом, внимание, создаются новые клетки мозга. Прикинь!
3: Так, выключаем все, закрываем дверь, через мозг? 2 часа
4: то есть вернемся. Мозг может обновляться. Это там, подожди, это нервные клетки не восстанавливаются. А может быть, кстати говоря, и тишина действительно сможет регенерировать и нервные клетки. Но просто ученые это еще не доказали. Но вот если невозможно слушать 2 часа в день тишину, еще есть несколько вариантов. Бег, плавание или велосипед. Это все поднимает белок для роста нейронов. Глубокий сон, опять-таки, помогает очищать мозг от токсинов. Ты знал, что в мозге тоже...
3: Ну, конечно.
4: Да, в мозгу.
3: В целом, вообще, в организме.
4: В мозгу или в мозге?
3: В мозге.
4: В мозгу. Ладно.
3: А в мозгу у тебя, Оленька, нет правильности русского языка.
4: Ну, это понедельник. Еще нужно правильно питаться. Омега-3, ягоды, какао-бобы там и так далее. Ну, и, конечно, какие-то новые навыки там. Языки, инструменты, сложные игры.
3: Я подумал, какой же эффект будет от бега в тишине. Прекрасно. Такие новости к этой минуте. Далее «Угарный папа», друзья.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
5: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
2: Угарный папа.
5: 4-летняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. «У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс». Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе. Но любил он его не поэтому.
2: Угарный папа.
5: Трехлетний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Лёши ударилась. Лёшенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею, а ты купи мне велосипед». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
2: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: для счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А возможно, это просто совпадение. Но если поменять местами две буквы в имени Наташа, то получится «Шатана».

0: Так, напомним тему сегодняшнего эфира. Какое название, либо же определение идеально подходит вашему коллективу? К вашим комментариям из нашего веселого чата. Томск, на связи Игорь, написал следующее. Знаю я один коллектив, в котором, к счастью, я не состою, который я называю «Потомки». Потому что они любую задачу, которую им ставят, переносят на потом.
1: Потомки. Это круто, хорошо. Слушайте. Да. Антон вот написал, что работает на высоте со страховкой и громкой музыкой, и со стороны называют нас «кукольный театр». Но это красиво.
0: Но это интересно.
1: Это страшно. Ну, если честно, я не очень люблю высоту. Именно по этой причине я до сих пор не побывала на Останкинской башне.
0: Я когда-то размышлял о том, чтобы работать промышленным альпинистом.
1: Серьезно?
0: Да, но я же занимался скалолазанием. Все было логично.
1: Промышленный альпинист. Это тот, который моет окна?
0: И не только, да. Угу. Не только же окна люди моют, понимаешь?
1: Я не знаю.
0: Подкрасить что-то где-то, швы промазать и так далее.
1: Кофе попить с кем-нибудь на 35 этаже. Знаешь же эти видосики, когда...
0: Когда жильцы там угощают чашкой кофе работникам, да?
1: Мне кажется, это фейк.
0: Но мне кажется, почему бы и нет?
1: Почему бы не выпить кофе на 35 этаже?
0: Да, почему? Классно же, сидишь за окном с чашкой кофе, любуешься видами.
1: Но ты не знаешь этого человека, Антон.
0: Есть.
1: И не знаешь, что он тебе подсыпет.
0: Есть опасность и такая, конечно, да. 915-0303-567, друзья, можете оставить свой комментарий в нашем веселом чате, пишите. Шоу.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Напоминаю вам, друзья, что в этом году вы можете забрать у нас целый автомобиль. Абсолютно бесплатно для вас.
2: И помните, случайности не случайны. Вы услышали сейчас эту информацию 12 октября в 9:41 по московскому времени. Это действительно стоит задуматься. Я забыла еще одно такое слово.
1: Вот такая аффирмация, пожалуйста, сегодня. Да, имейте в виду. Сайт веселаярадио.ру. Заходите, делитесь своей улыбкой и автоматически оказываетесь в числе претендентов на суперприз автомобиль.
2: Повод, вот. Это повод призадуматься. Я забыла слово повод, но вспомнила.
1: Официальный сайт Юмор.ФМ, веселаярадио.ру. Там все подробности. Ну а прямо сейчас давайте встречать Дениса Клявера.
2: Он же самый лучший Дэн.
0: Юмор.ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис.

0: школьных лет никаких проблем. Ну, такая просто девочка, знаете, лапочка. И вот выпускной. 5 утра, такой настойчивый звонок в дверь. Мать на валерьянке, отец в Симорге обзвонил. Открывают дверь, стоит их девочка-лапочка. У нее волосы взъерошены, платье помято, шишки в волосах, помада размазана, в руках полупустая бутылка вермута. И она такая: «Мама, папа, а вот и я». Отец: «Дочь, это что такое? Ну как это называется? Дочь!»
1: «Ты знаешь, пап, я не в курсе, как это называется, но теперь это мое хобби на всю жизнь».
0: Друзья, помните, что полное доверие между супругами – это очень важно. Вот вам яркий пример. Двое супругов на кухне. Муж неожиданно бледнеет и хватается за сердце. «Ай, дорогая, скорее, скорее вызывай скорую. Кажется, у меня сердечный приступ». Жена хватает столовой телефон и кричит: «Вася, Вася, пароль, какой у тебя пароль? Не могу набрать». Он говорит: «Пароль? Не-не, подожди, вроде бы уже подотпустила».
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов, выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
2: Реклама.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подоверить итоги сегодняшнего эфира. Спасибо всем за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. А просили вас, в общем-то, дать какое-то определение, либо же название вашему рабочему коллективу.
2: Вот, например, Евгений из Егорьевска написал: «Наш коллектив я назвал «Цирк уехал, клоуны остались». Ну вот сейчас, кстати,
1: примерно,
2: цирк.
1: Да, то же самое сейчас произойдет в эфире Юмор-ФМ. Цирк уезжает, далее Кирилл Горин.
2: Встречайте его.
1: Да, мы вернемся завтра в 7 часов утра. Это будет вторник.
2: Это будет шутки-шоу.
1: 100% это будет Ольга Мажара.
2: Это будет Антон Бурный. А на сегодня мы мяу-мяу, мур-мур-мур. Ну и встречайте. Та-та-та-ра-та-ра-та-та-ра. Это дальше вот Кирилл.
1: Классного дня, легкого понедельника. До завтра. Чао, пока.
0: Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на aeroflot.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Слушайте, а кто-нибудь реально похудел от секса? Или я один так мучаюсь?
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «СОК», город Самара.
4: По мотивам произведения Алексея Толстого.
5: Карла, здорово. Слушай, я вчера последнюю ходил. Ты какое-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
6: Сейчас увидишь.
7: Кто добрый в сказки входит,
5: ух ты.
7: Кто съестся каждому знаком.
5: Бать, пиво есть?
6: Зачем?
5: Ну, ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
6: В школу ходить нужно!
5: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял. Это что такое?
6: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал.
5: Ты себе жизнь сломал, плотник.
6: Ну, Буратино!
5: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино это как-то сладенько. Я буду дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не из серии, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
6: А это мудрый сверчок.
5: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
6: Так, отошли от машины, я сказал.
5: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
6: Карабас-барабас!
5: Я так понимаю, Карабас-барабас принес нам Карабок-барабок?
8: А у нас нет.
9: А я Артемон, говорящий пес.
5: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, Карабка-барабка, да?
6: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
5: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
10: Мальвина.
5: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
10: Марина.
5: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты же сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь? Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
11: Я слепой кот Базилио.
12: А я хромая лиса Алиса.
5: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? Бать, а ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
6: Театр!
5: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стенд Буратино в год семьи? Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
13: Нет, не надо слов.

0: Не нужно ничего говорить, не надо. Понедельник сам за себя уже все сказал. Наступила рабочая неделя, и мы вместе с ней и вами продолжаем заряжать и сопровождать каждого слушателя в мире смеха и радости. Конечно же, все это в компании Андрея Рожкова. Ну а юмор в этом часе у нас следующий. И смешно, в финале монолог маэстро Жванецкого. Ранее здесь будет Сатья, которая ответит на семейные вопросы и сделает это с юмором. А также услышим с вами тройку смешных анекдотов в исполнении Игоря Маменко. Ну а прямо сейчас вашему вниманию шутки песни плюс. Стас Ярушин и Надежда Ангарская будут петь и шутить, но не одни, а с Наташей Красновой. С этой минуты у микрофона Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Сегодня праздник у девчат. А завтра будет стыдно.
1: Правда в жизни? Бывало такое?
0: Да.
1: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем. Пора в путь дорогу.
3: У, как страшно. Даже про меня это не так.
0: По коже пошли. Первый погожий сентябрьский денек вновь объявили по школе поборы. Мамы и папы, ловите намек. Мы собираем на школьные шторы. Школьные шторы чудесные. Цены на шторы известные. Как они дивно висят. Метр по 150. Прошлые шторы девались куда? Нет, не забудет никто никогда. Школьные шторы.
3: Ура! Чтобы вы понимали, я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор ФМ.
1: Я так понимаю, дальше надо опять ты.
0: А, я да. Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт меня. Лечит зубы врач с головой коня. О, так, что кто дальше, давай.
3: Так, я, наверное, да. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
0: Все в 40 лет, ты когда замуж уже выйдешь? Ну уже сколько? Уже надо,
3: это
0: да?
3: Это реальная жиза.
0: Да. Да, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
1: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
0: Что?
3: Что? Глаз?
1: Смотри, давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
3: Что? Отвез?
1: Да, ну подожди.
3: Отвез
1: я...
3: глаз?
1: Да, подожди, да я допою.
0: Давай допоем.
1: Дали мне заказ,
3: да,
1: чтоб отвез я глаз, а я все сижу. Глаз не
2: отвез. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на

0: вчера перечитал свое резюме и расплакался. Жалко такого человека на работу отдавать.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра продолжается. Только что прозвучала заветная шутка, за повторение которой кто-то из вас может получить 3000 рублей, и это не все. Самое главное — это путевка в суперфинал той самой заветной игры, название которой я уже дал. Скажу еще раз. Автомобиль за улыбку. Финал игры состоится в конце этого года. Там мы разыграем уже прекрасный приз. Это огромный прекрасный автомобиль для вас и для вашей семьи. Но чтобы повысить шанс на выигрыш, можно пригласить в игру всех своих родных, родственников, друзей, коллег и близких. И самое главное — помнить, что участие в игре бесплатное. Заходите на сайт веселорадио.ру и здесь делитесь с нами свои фотографии. Ну а кто будет у нас следующим счастливчиком, который может в конце этого года уже выиграть автомобиль, решит наш улыбайзер. И для этого я скажу улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И это будет Максим из Саратова. Его улыбку выбирает наш фирменный улыбайзер. Прямо сейчас я набираю номер Максима, и мы узнаем, слушал ли он Юмор ФМ. Итак, звоню вам, Максим, ждите. Номер телефона мы уже набрали. Чтобы увидеть улыбку Максима, можно зайти на сайт веселорадио.ру, открыть прямую трансляцию и здесь увидеть его фотографию.
3: Алло,
2: здравствуйте. Это Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Максим из Саратова, это вы или это автоответчик?
3: По какому вопросу звоните?
2: Мы поняли. Алло, здравствуйте, меня слышно? Можно ли сообщение оставить, господин автоответчик?
3: Можете рассказать подробнее?
2: Все, мы поняли. Я думаю, что наш приятный автоответчик зафиксировал всю эту информацию, передаст ее Максиму. Он узнал, что ему звонил Юмор ФМ. В любом случае, я его просто заглушил. Нас до сих пор сейчас слышит этот автоответчик. Хочу напомнить, что его улыбка все равно остается с нами в нашем фирменном улыбайзере. К сожалению, человек не смог взять трубку, к сожалению, не смог поиграть с нами в ту самую заветную игру, но это не проблема. Опять же скажу, третий раз его улыбка остается с нами. Чтобы принять участие в игре «Автомобиль за улыбку», нужно зайти на сайт веселорадио.ру. Здесь на сайте загрузить свою красивую, веселую фотографию. И самое главное, слушать Юмор ФМ в любое время, в любом удобном месте, для того, чтобы успеть ответить на тот самый звонок, когда мы вам позвоним. Потому что именно ваша улыбка в следующем часе или через 2 часа может быть снова выбрана нашим улыбайзером. Данный эпизод игры сыгран, но перед тем, как я раскручу наш улыбайзер заново, напомню, все подробности на сайте веселорадио.ру. Участие в игре бесплатное, а финал состоится в конце этого года. Не упустите свой шанс и присоединяйтесь прямо сейчас. Ну а игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.
4: А я так перемотали на перемотке.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, а жена, пожилая, на него смотрит, говорит: ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут? Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бодуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще 2 стакана и гениально сыграл первый акт. Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят: фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
9: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: «Персен» поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках «Персен» со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
17: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: Да, время летит, и самое главное, вместе с ним к нам летят хорошие новости. Совсем скоро Юлия Деточкина расскажет нам об аквапарке для свиней. Все это создал фермер из Камбоджи, а еще о том, как мэр столицы Албании начал управлять городом через ИИ-аватара. Почему и зачем он это делает, узнаем позже. Я же узнал, но не скажу. Также лучше расскажу о другом. В финале часа у нас Сати с юмором и расскажет совсем скоро про то, как совмещать работу и жену.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Вот я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуй что-нибудь.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там, какой-то воды или какой-то прикормки, там, писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальные варианты. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну, у женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое, скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
1: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
4: Алло, здравствуйте, Сатья. Привет. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос, достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
1: Сатья отвечает.
3: О прошлой жизни, но это после реинкарнации имеется в виду, кем он был в прошлой жизни, или все-таки речь идет о прошлых отношениях. Дорогие женщины...
4: Кем он, да, был до меня.
3: Да. Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. Фермер из Камбоджи устроил своим свиньям аквапарк. Для хрюшек поставили горку, на которой они могут прямо на брюшке съехать в бассейн. На видео, которое прямо сейчас можно смотреть в Максе Юмор ФМ, видно, как поросята по очереди скатываются в воду, переплывают в бассейн и снова поднимаются наверх, чтобы скатиться с горки. Сейчас бы с горки кататься, да? А не вот это вот все. Мэр столицы Албании начал управлять городом через ИИ-аватара. Сам Эрион Вилиай, так зовут мэра, сидит в тюрьме. С 2025 года Вилиай проходит по делу о финансовых махинациях. Но работать-то надо. Кстати, с коррупцией в Албании борется ИИ-министр. Сплошные суррогаты. Не удивлюсь, если вся жизнь – это как в кино «Матрица».
1: Хорошие новости.
0: В Китае блогерша придумала, как получать большие деньги от своих подписчиков. Во время стримов девушка разрешает вертеть свое кресло за деньги. Как только денежки поступают на счет, кресло, подключенное к нему, проворачивается на 360 градусов. Кстати, народу нравится, и иногда ее вертят и крутят без остановки. Один оборот стоит 50 юаней, это 650 рублей. Заодно и вестибулярный аппарат натренирует. Хорошие новости есть всегда. Следующий выпуск ожидается уже через час. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэк?

0: Ночью 2,7 градусов, выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
1: Реклама.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
3: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
0: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня в России сразу два рабочих праздника. 12 октября отмечают День кадрового работника, а также День логиста. Оба праздника носят неофициальный характер и, к сожалению, не гарантируют представителям этих специальностей выходной. Зато это отличный повод поздравить коллег и сделать их рабочий день даже лучше выходного. Ну а если вам все же удалось сегодня отпроситься с работы, самое время выехать на природу и отметить день закрытия дачного сезона. Что может быть лучше шашлыков в понедельник? И, судя по погоде, действительно последних в этом сезоне. Ловите момент. Тем временем в Челябинск поступила очередная партия новых автобусов. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил об отправке 130 новых автобусов 10 регионам. В областном Миндортрансе уточнили, что к нам уже приехали 22 новые машины. В Челябинске 4 автобуса выйдут на маршрут номер 215, остальные 18 на те направления, где не хватает транспорта. Тем временем мэр города Алексей Ложкин сообщил об успешном завершении второго сезона проекта «Город в красках». В этом году ученики и преподаватели детской художественной школы искусств имени Арестова создали более 30 новых арт-объектов. На серых технических шкафах появилась настоящая галерея под открытым небом. Между тем город продолжает движение навстречу культурной столице. «Мы делаем Челябинск ярче, наполняя его новыми смыслами», — подытожил градоначальник. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
4: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
3: Всегда хорошие новости.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: А гуляя в парке, Оля так сильно сделала губы уточкой, что ей начали кидать хлеб.
2: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Ну, даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем также и другое, также. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной. Только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то. И не скажет девочка, я люблю тебя. И не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все. Я не стал этим и не стал тем. И я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, если хотите летом хорошо выглядеть на пляже, начинайте откармливать вашу лучшую подругу.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычуганского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила. Не реклама.
4: Мечтаете о загородной жизни?
5: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
4: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
5: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
4: Чужие здесь не ходят.
5: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
4: Дорогой, срочно едем в Упыри.
5: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
2: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
6: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
7: Ах, хорошо!
2: Питьевая вода «Козлиный ключ».
8: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
2: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
8: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.

0: лучшее настроение и лучшие мысли приходят тогда, когда вокруг позитив. Вот для этого мы тут и сидим. Каждому из вас по-прежнему ударим те самые лучи радости. И делаем это в компании Андрея Рожкова. И все это здесь, на территории самого веселого радио страны. А вот чем будем удивлять вас в этом часе, я расскажу прямо сейчас. Под занавес рубрика «Ильф, Петров и Бурунов», в которой мы услышим избранные фрагменты из произведения «12 стульев» в исполнении Сергея Бурунова. Немного ранее поймаем порцию ляпов спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга», а озвучит их нам, кстати, Роман Юнусов. И обязательно услышим классику жанра. Это будет в середине часа. Ну а сейчас по расписанию большой стендап. С вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. И напомню, теперь у нас еще больше юмора.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
2: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном, Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом напи***ем. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Ти чё вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Варю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки «Крепс» усиленный – 487 рублей. Утеплитель «Изорок» «Ультралайт» – 739 рублей. Монтажная пена «Аусбау» 70 – 392 рубля. Краска «Флагман» для стен и потолков – 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера после продолжительного скандала жена собрала вещи и уехала к маме. Так сказать, на свою истерическую родину.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет, нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили, он там анекдоты, вот анекдот говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает, выходит слуга и говорит, как доложить барину? Он говорит, доложи барину, что пришел полковник. Тот бегает к барину, бледный, говорит, барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот это анекдот. Мы смеялись до упаду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. Все. И когда они смеялись, я страшно обижался. Думаю, смешной же анекдот. Полковник и покойник. Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. У меня тетрадочка делилась так. Надо было написано «прилич», значит, приличный анекдот. На второй стороне «неприлич», неприличный анекдот. И я ее взял с собой. Служить в армию, потом война. И я ее провез через всю войну. Тетрадь у меня сохранилась, и она мне помогла. Когда я писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень важные материалы. И я знал, да, это бесполезно, тут еще землетрясение в Армении, никому ничего не дают. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил. Садитесь, потом я могу знать. И он говорит, если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первый, которому я сказал нет. Я говорю, вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит, как Сталина? Я говорю, ну вот рассказывают, что Сталин, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал, товарищ Сталин, на проводе Черчилль, отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит, здравствуйте, Сталин. Потом говорит, нет, нет, нет, нет, да, до свидания. И помощник говорит, товарищ Сталин, вот вы ему все сказали нет, а однажды вы ему сказали да. Что вы, с чем согласились? Он говорит, да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним 5 минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты меня выручили.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
6: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
5: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
6: Машина на года, сразу видно.
4: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды утром Вадим услышал: «Дорогой, я беременна!» И еще двое суток притворялся спящим.

0: Да, любовь может быть любой. Вот, например, любовь к еде. Но не просто вкусной еде, а к той, которая полезна для ваших нервов. И, например, это могут быть ягоды. Какие именно ягоды и для чего и от чего, расскажет нам Юлия Деточкина. А еще поделится с нами информацией о том, сколько денег должно быть в вашей финансовой подушке. Главное, потом об этом лучше никому не говорить. Обо всем узнаем совсем скоро, и все это в хороших новостях. Ну а пока, в финале часа, услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев», и вот уже прямо сейчас рубрика «Гол ой штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
3: Так уж получилось, друзья, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя. Как раз одновременно с началом матча. История баскетбола полна курьезов. Однажды наша известная баскетболистка Нина Познанская, чтобы спасти игру, забросила мяч в самом конце матча в свое кольцо. Вот ведь говорят, и справедливо говорят, что все бабы дуры, но Познанская – это шедевр. Смотрите, как хорошо бежит защитник Наполи. Легкий, быстрый и голова наверху. Ну ничего, когда-нибудь и мы научимся играть в хороший футбол. Конечно, если рак на горе наконец-то очухается и свистнет. Да, а вот сейчас полузащитник удачно сыграл пяткой головы. От радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Ботхейм буквально повесился на воротах. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и это очень полезные хорошие новости. Эксперт Роскачества Олеся Махова назвала вкусную еду, которая еще и полезна для здоровья. Это ягоды, и особенно они хороши для нервов. Махова отметила, что полезны черника, ежевика и тутовник. Кстати, для нервов подойдут и менее вкусные лен, инут, чечевица и гречка. Они содержат вещества, необходимые организму для выработки серотонина. Менее вкусные, зато не такие дорогие. Едим гречку и остаемся спокойными, как удавы. Вы видели когда-нибудь удавов, которые едят гречку? Теперь о пользе для бюджета. Финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, сколько денег нужно положить в обязательную финансовую подушку. Надо посчитать, сколько вам нужно иметь в месяц, чтобы закрывать все счета. Например, это сумма 80 тысяч. Стартовая подушка в этом случае составит 240 тысяч рублей. Забавно, что пока ты пытаешься придумать, из чего же отложить в эту самую подушку, какая-нибудь пенсионерка отдает мошенникам 80 миллионов. Кстати, отличная новость в том, что люди, которые сознательно сокращают потребление и пришли к минимализму в вещах, оказались счастливее, чем шопоголики. В Турции опросили народ, и выяснилось, что счастье не только в том, чтобы не покупать постоянно новые вещи, но и в том, чтобы не привязываться к ним, легко с ними расставаться и освобождать пространство. Да-да, конечно, минималисты счастливее. Но вы когда-нибудь распаковывали посылочку с китайского сайта? Напомню и про другой сайт «Кладезь хороших новостей». Это веселаерадио.ру. Заглядывайте к нам почаще.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
7: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да, в «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна. А по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
1: Реклама.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Любопытный факт. Одна камера на Кутузовском проспекте собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Продано!» — сказал аукционист. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?»
3: «Мы! Когда их можно будет взять?»
2: «А когда хотите, хоть сейчас».
1: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
2: «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
1: «Ну что ж делать, берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет». «Ну, чего вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья?»
3: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
1: «А 200 рублей?»
3: «Я их потерял».
1: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
4: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
2: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
1: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
5: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать! Я отказываюсь платить эти 30 рублей!»
2: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою».
1: Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется». Изумленные друзья сидели недвижимо. «Попрошу вас», — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас!» И они ушли. Первым шел Воробьянинов, чувствуя за собой теплый взгляд великого комбинатора. Остап дружественно молчал.
3: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорога, ей-богу! Какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
1: «Да», — деревянно сказал Остап.
3: «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?»
1: «Можно». Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пшел вон».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Стриптизерша Галя уснула в торте и вернулась домой не сразу и не вся.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на дискотеке 90-х».
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что, ну, смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул, Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
3: И что?
2: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
3: Да не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
2: Ну как-то, Валер.
3: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
2: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
3: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
2: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
3: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
4: Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
3: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
4: Валеренс, Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
3: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
4: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
2: Миша!
4: О, тетя Ася приехала.
2: Поняла? Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонируют. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто. Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
4: Чего? В себя придите, какая стрелка вообще? Тут камеры везде вообще-то.
2: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
4: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
2: Да, блин.
4: Люди хлопают, надо
2: блин.
4: Идти.
2: А
4: люди
2: драка, хлопают. Когда драка?
4: Не будет драки.
2: Блин.
3: Придурки, блин.
2: Ну, а мы чё?
3: Ну а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоем на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы?
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: памятный день.
1: Особенно если день рождения у вас в понедельник. Представляете, приходишь на работу, все такие: привет, с праздником, говорят, с днем рождения, подарки дарят. Вы сияете в понедельник, ну и так далее. А тут еще бац, и на Юмор-ФМ вам сообщают: автомобиль можете выиграть за свою улыбку. Кстати, да, это возможно. Подробности игры «Автомобиль за улыбку» на сайте веселаярадио.ру. Тем временем мы шутим еще больше и делаем это в компании Андрея Рожкова, который шутит для вас. Ну а теперь о главном и смешном в финале часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее услышим лучшие миниатюры шоу «Лиги городов». И еще угарный папа, он же Гар Дмитриев, поделится с нами детскими перлами. Ну а прямо сейчас рубрика, в которой мы дарим порцию тестостерона Джейсон Стэтхэм. И его цитаты уже здесь на подходе. Также здесь по-прежнему с вами Кирилл Горин. Мое почтение. И теперь у нас еще больше юмора.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут. Важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся. Солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать: не видно ни хрена.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки не любят дождь, ведь дождь сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: 5-летний Игорь объявляет маме: «Когда я вырасту, буду директором банка. И что ж ты будешь делать? Буду всем говорить: вы уволены». 5-летняя Аня говорит маме: «Нам сегодня в детском саду ставили прививки». «И ты, доченька, конечно же, не плакала?» «Конечно нет! Они так и не смогли меня поймать». Из школьных сочинений Гоши: «Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни». А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым. На выходных мой папа занял первое место на выставке кроликов. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Кобра – это такая змея, для которой укус человека смертелен.
0: Угарный папа.
1: Мама 3-летней Сони чихнула. Соня, как приличный ребенок, желает маме: «Мам, будь здорова, расти большая в ширину и в высоту». После того, как за гостем захлопнулась входная дверь, 5-летняя Сашенька спрашивает: «Неужели, мамочка, наш дядя Ваня родился в лесу? Каждый раз, когда он к нам приезжает, папа говорит: ну опять приперся этот старый пень». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора, невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как вата густой, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, летнее

0: Реклама.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
3: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
2: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомните, у метеорологов прогнозы сбываются всегда. Не всегда совпадают даты.

0: Уже здесь рядом порция хороших новостей из разных стран. Первая, самая красивая и любимая. Россия. Аналитики говорят о том, что россияне стали чаще переходить на сокращенный рабочий график, чтобы было больше времени на семью, на здоровье, на себя, ну и так далее. А вот в Финляндии, наоборот, предложили повысить пенсионный возраст до 70 лет. Подробности ловим от Юлии Дедочкиной в хороших новостях. Плюс в финале часа Задорнов навсегда и уже рядом лучшие миниатюры шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
4: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
5: Так, хорошо. А что там дальше?
6: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
5: Настолько?
6: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
5: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
6: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
5: Это еще зачем?
6: Ну это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
1: Команда «Северяне. Нягань».
7: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
8: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
9: 35 рублей.
8: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
9: Нет.
8: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
9: Нет.
8: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
9: Да нет.
8: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
9: Я не могу продать вам паспорт.
8: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
9: 5600.
8: Был бы 5500, купил бы.
9: Что вам нужно?
8: Что там по хлебу?
9: Да на свой хлеб.
8: Всегда работает.
2: Лига городов.
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Смотрим калейдоскоп новостей из разных стран. Начнем с нашей. Аналитики отмечают, что россияне все чаще переходят на сокращенный рабочий график, чтобы было больше времени на личную жизнь. Эксперты говорят, что люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. И это долгосрочный тренд, который уже получил собственное название «счастье сотрудника». Интересно, что нас удивляет, что люди наконец-то начали выбирать личную жизнь. А что, так можно было? Тем временем в Финляндии предложили постепенно повысить минимальный пенсионный возраст до 70 лет. Это может сгладить нехватку работников, увеличить их число на 50-120 тысяч человек. То есть, понимаете, да? Не на миллион даже. Такое ощущение, что в самой счастливой стране мира особо никого и нет. Погуглила, так и есть. В целой стране живет всего лишь 5,5 миллионов человек, а в Москве тем временем 13 миллионов.
1: Хорошие новости.
2: В Таиланде решили ввести сбор за выезд из страны. Мера распространится на пассажиров любого гражданства, которые выезжают из страны на самолете. На первом этапе за каждый вылет предлагают взимать по 1000 батов, это 2500 рублей. Именно на такую сумму подорожает обратный билет. Далее ставки будут повышать в 5 раз. Закон пока не приняли, но что-то вспомнилось шутка из детства. Помните такое? Вход бесплатный, выход платный. Нельзя просто так покинуть Тай. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
1: Реклама.
7: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
8: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы слышали? На конкурсе «Мисс РЖД» опять победила какая-то шпала.
2: Юмор ФМ. Город стал движением.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта.

0: Он же верит словам, а не как мы ощущениям.
1: Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец, походится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного Мишку. Пока везли в товарном вагоне, Мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал и идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Вот. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости и в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, с него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Продолжение истории легендарной группы.
7: В жизни важно выучить только один урок.
6: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
8: Я люблю вас!
1: 16+. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
9: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
17: ООО «КЛ Стрит», ОГРН 116774678076-1, город Москва.
0: Юмор ФМ

0: Снежинске 15 часов.
1: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон – умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например... Он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
0: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город на дым.
5: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город на дым.
6: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите.
7: Предприниматель.
6: Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
8: Подожди, мы ж с Ямала.
6: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
8: А я могу.
6: А он может.
8: А мне пофиг.
6: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
5: Денис Денисович, а кто звонил?
6: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
8: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
6: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
9: Левее. Левее. Садитесь.
10: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
6: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
11: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
6: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИГ» Александр Александрович Масляков.
8: Нет, то, что он батю потянул, это он, конечно, молодец. Да.
6: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
8: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
6: Согласен.
12: ИП Бондарев, ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Ну, отопление уже почти везде дали, если я не ошибаюсь. И если вдруг душно, окно можно приоткрыть. Подсказываю, на фрамугу. Главное, не создаем сквозняк, чтобы не заболеть. Остальное уже сделаем мы. Вот, например, в этом часе. Оборона от кортизола с помощью следующего юмора. В финале, для души, послушаем монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее Сатя с юмором ответит на вопрос, который связан с семейными отношениями. А еще Игорь Маменко расскажет нам тройку своих любимых анекдотов. Ну, а продолжим мы традиционно шуток песен. Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться для вас. В общем, все как надо. Также с вами по-прежнему тот самый гид по юмору Кирилл Горин. Вот так вот меня зовут. И я говорю вам всем привет, всем хорошего настроения. И, кстати, теперь у нас еще больше юмора. Шутки,

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию. Шутки-песни.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Какой ты злой.
4: Не, не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор. You touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.

0: Наполи, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
0: Красиво, ты потратил весь семейный бюджет.
2: У меня с карты бабки ушли.
0: Да. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.
4: Шутки-песни.
3: Слушай на Юмор-ФМ.

0: Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный – потерять загранпаспорт.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Итак, шутка прозвучала, игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Мы снова здесь, мы снова с вами, и снова кому-то из вас позвоним. Человек, который возьмет трубку, правильно повторит шутку, если он правильно повторит, я просто в это верю и уже хочу, чтобы это произошло. За корректное от повторения шутки вы получаете 3000 рублей, отправляйтесь в суперфинал. Суперфинал состоится в конце этого года, и в конце этого года, возможно, определенная вероятность она есть. Возможно, именно вы, главное в это верить, выиграете наш большой приз. Автомобиль за вашу невероятную, несравненную, потрясающую, я бы сказал, шикарную, то самое слово, улыбку. Ну а кто будет играть с нами сейчас, мы узнаем. Нам поможет в этом наш фирменный улыбайзер. Перед этим скажу, участие в игре бесплатное. Чтобы его принять, просто заходите на сайт веселорадио.ру и на сайте оставляйте свою прекрасную фотографию. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот я сказал то самое слово на букву «Ш», шикарное. Вот, пожалуйста, прекрасная улыбка Александры из Рязани. Прямо сейчас можно ее увидеть на сайте веселорадио.ру. Ну а пока вы открываете этот сайт и открываете прямую трансляцию, я наберу номер телефона Саши и звоню в Рязань. Номер телефона мы набрали. У меня уже в руках те самые песочные часы, те самые заветные часы, которые помогают нам отчитывать 30 секунд времени. Я бы мог это делать вслух сам. Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы... Вот так вот. Ну, показалось, все бывает. Перевернули часы, засекаем 30 секунд времени. Ждем, когда Александр возьмет трубку и ответит на вопрос, какая шутка прозвучала. Александр, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слышит прямо сейчас вся страна, и вы в прямом эфире. Это Юмор ФМ. Мы правильно дозвонились? Саша, Рязань, это вы?
3: Да, это я.
2: Прекрасно, мне уже нравится ваш настрой. Слушали Юмор ФМ, шутку можете повторить?
3: Да, могу.
2: Полетели, жду.
3: Я знаю много способов спастись от нападения акул, например, потерять свой загранпаспорт.
2: Так, это финальный ваш ответ. Будем проверять?
3: Да.
2: Полетели. Итак, Александр, внимание.
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный – потерять загранпаспорт.
2: Ну, в любом случае, одно слово пролетело. Да, я слышу, как вы радуетесь на фоне. Одно слово улетело, ничего страшного. Попадание есть, мы засчитываем, вы просто вас поздравляем. Александр, вы рады? Все правильно. Нет, продолжаем дышать. Вы нам еще нужны в суперфинале. Продолжаем. Носом вдыхаем, ртом выдыхаем. И вот это вот все в этом духе. Саш, смотрите, 3000 рублей мы вам скоро направим. Соответственно, что от вас требуется? Оставаться с нами и ждать суперфинала. Скоро с вами свяжемся еще раз, хорошо?
3: Спасибо.
2: Оставайтесь на связи буквально пару мгновений. Дорогие друзья, я напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно может выиграть автомобиль в конце этого года. Так же, как Александр из Рязани сейчас повторил заветную шутку, так же можете сделать и вы. И в конце этого года, опять же, скажу еще раз, бесплатно выиграть автомобиль. Заходите на сайт веселорадио.ру, подробности все здесь, улыбайтесь и выигрывайте вместе с нами. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
2: Ночь, муж, жена в постели лежат. Жена игриво говорит: «Милый, я готова понести наказание. Делай со мной, что хочешь». Муж сонным голосом говорит: «Что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата».
1: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира. И вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из... Двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоящего обгоняет и приходит первыми. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, Минздрав предупреждает. Алкоголь – основная причина всех увлекательных приключений.

0: вот у некоторых так бывает, мне кажется. Катаешься, отдыхаешь, а потом бац и проспал. Вот, например, лауреат Нобелевской премии по медицине проспал звонок с поздравлениями. Не знаю почему, лично я с ним нигде не катался, не гулял. Пусть подробности нам раскроет Юлия Деточкина. Может, она с ним гуляла. Ну или, например, расскажет о том, как Сидни Суини сравнивают с Мерлин Монро. Оказывается, они родственники. Обо всем подробно в «Хороших новостях». И еще про юмор. В финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. И прямо сейчас Сатя с юмором ответит на один интересный вопрос от одной прекрасной дамы. «Живу с мужчиной 3 года, а замуж не зовет. Что же делать, узнаем прямо сейчас».
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
1: Сатья отвечает.
3: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной в специально отведенном месте, чтобы не бегать? Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак, в настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, ну что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
4: Не надо ему это.
3: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим казусы, которые приключились с известными людьми. Лауреат Нобелевской премии по медицине проспал звонок с поздравлениями от комиссии комитета. Американский ученый Карл Дайсерот рассказал, что допоздна работал, ну а потом прилег отдохнуть. И именно в этот момент ему позвонили сообщить, что он победил, а он просто не взял трубку. Настырные представители Нобелевского комитета дозвонились его жене, и той пришлось растолкать мужа. По словам ученого, новость оказалась настолько неожиданной, что некоторое время он не мог говорить. Вообще, представителям комитета неплохо бы помнить, что когда в Стокгольме день, в Штатах глубокая ночь, а звонить по ночам невежливо. Актрису Сидни Суини частенько сравнивают с Мэрилин Монро. И, как оказалось, не зря. Провели генеалогическое исследование и выяснилось, что Сидни и Мэрилин являются девятиюродными сестрами с разницей в одно поколение. Связь между актрисами проходит по отцовской линии. Обалдеть. Кстати, оценить, похоже или нет, можно прямо сейчас в Макси Юмор ФМ. Ну или просто посмотреть на красавиц. Заходите.
1: Хорошие новости.
0: Актриса Анджелина Джоли года три назад отдыхала в Греции. Ей все понравилось, и Джоли оставил персоналу записку с благодарностями. Эту записку на днях выложили в сеть. И народ удивился, что у Джоли настолько плохой почерк. Его описали как «каракули». Зато те, кто застал рецепты врачей, написанные от руки, смеются. Да ладно вам, медсестры бы это запросто прочитали. Наверняка, если бы Энджи не была актрисой, из нее бы вышел отличный врач. На этом у меня все, но хорошие новости вернутся совсем скоро. Не уходите далеко.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
1: Привет! В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Те». Сегодня в России сразу два рабочих праздника. 12 октября отмечают День кадрового работника, а также День логиста. Оба праздника носят неофициальный характер и, к сожалению, не гарантируют представителям этих специальностей выходной. Зато это отличный повод поздравить коллег и сделать их рабочий день даже лучше выходного. Ну а если вам все же удалось сегодня отпроситься с работы, самое время выехать на природу и отметить день закрытия дачного сезона. Что может быть лучше шашлыков в понедельник? И, судя по погоде, действительно последних в этом сезоне. Ловите момент. И о более организованном отдыхе на Южном Урале продолжают развивать промышленный туризм. Появились еще 5 новых локаций. Первый маршрут подготовил Челябинский механический завод. Также теперь можно приехать в троллейбусное депо номер 2. Кроме того, в новом списке посещение крупного кондитерского производства, IT-компании и предприятия по выпуску премиального оборудования для сферы общепита. Скоро подробные маршруты опубликуют на портале Chell Travel. Активно путешествуют не только люди, но и животные. Челябинский зоопарк решился на необычный шаг. Самец уссурийской харзы по кличке Принц отправился в Красноярск. А на его место прилетит зверек из сибирского зоопарка. Причина проста. Харзы из обоих зоопарков долгое время не могут обзавестись потомством. Поэтому специалисты решили попробовать поменять их местами. Так у обоих самцов может сложиться личная жизнь. А зоопарки получат долгожданное потомство редких куниц. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
0: Реклама спонсора.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
0: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд? Поздравляю! Вы роман Достоевского «Пять букв».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я...

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Не знаю, как для вас, для меня 8 марта, второй день рождения. Я холостяк, не старый. Мне 18. До 17 года плюс 51, минус подоходный, плюс бездетность. Я по профессии бухгалтер. Итого мне 69 с копейками. Все друзья хотят меня женить, ну, потому что люди не выносят, когда кому-то хорошо. Но я не спешу. 69, время еще есть. С моим возрастом, о котором я сказал выше, с моими данными, о которых я скажу ниже, я мог бы женить на себе весь балет Большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят: слушай, Сигизмунд, для тебя есть девушка в Ташкенте. Стройная, как козочка, ароматная, как персик. В Ташкенте? Улица Наваи, 65, вход со двора налево, отдельная квартира с отцом? Да, с черт.

0: Глазами заикается, да. Тетя болела желтухой в 36-м году, да. Хорошая девушка. Но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь менял адреса и места работы. Менял, когда мне не нравился пейзаж за окном и голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? И я сказал себе: Сигизмунд, тебе рано отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я сбежал к одной врачихе. Доцент. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Такая умная женщина, бывала по радио, буря мглою небо кроет. Откуда это, Сигизмунд? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорила: ты прав, это Евтушенко. С ней я пошел дальше всех. С ней я дошел до ЗАГСа. У меня уже был букет. Мы с ее мамой перешли на «ты», а папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал себе: стой, Сигизмунд, она чудная женщина, со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе, но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчетной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала, и я почувствовал себя человеком. Я сверкал остроумием, я пел и решал кроссворды, а она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно. Но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю: закрой рот, я уже все показал. И хотя был ужин, и нас поздравляли, и ее папа подарил мне белые носки, я сказал себе: стоп, Сигизмунд, шутки шутками, но могут быть и дети. И я бежал домой, где из живых людей меня ждет только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу как никогда. У меня еще стройная фигура, блестящий в некоторых местах костюм, слегка подкашивающиеся ноги, небольшое пришептывание при разговоре, посвистывание при дыхании и поскрипывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной очень-очень можно поговорить. О 8 марта, о весне и о вас, женщины. Готовьтесь, птички, я еду к вам на трамвае.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что пословицы «семь раз отмерь, один отрежь» и «у семи нянек дитя без глазу» каким-то зловещим образом связаны?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание? –

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: А худеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
3: Наш Фуфлоферон.
4: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой?
5: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
6: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
5: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
6: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
5: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
6: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
5: Тебя в далекий путь зовет
7: наш удивительный обоз.
5: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
6: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
5: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
8: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
9: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
8: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
9: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
8: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужененот.вот.
0: На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Юмор на заказ. Прекрасное место, прекрасные 60 минут. Этот час создан для того, чтобы ваше сообщение прозвучало на всю страну. Присылайте нам свои послания. Например, передавайте приветы. Поздравляйте с любыми датами и событиями. Просто признавайтесь в любви. Ну или, например, можно рассказать, как проходит ваш рабочий день. Или, может быть, кого-то выходной день. Тоже про это можно рассказать. Да что угодно. Главное делать это все по верному адресу. И это наш номер телефона. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. А также напомню, здесь вы можете заказать свой любимый юмор. Также просто напишите нам об этом. Ну а я, пожалуй, приступлю к первой партии сообщений. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем привет! Сергей Самара передает привет своей любимой жене Виктории, желает вам отличного настроения и продуктивной недели, а также говорит, что вы у него самая прекрасная. Плюс есть вот такое сообщение. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Передаю привет Марии, Наталье и Наталье. А еще есть привет от Артема своим коллегам Саше, Ване, Арсену и Демиду, и просят включить для них прямо сейчас большой стендап.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это который он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла, да? Денис. Он когда, я, ну, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно. Хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так, мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну, а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит: «Наташа, это не твоя еда». А я, ну типа, заказала, это моя еда. Ну типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит: «Стейк — это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной». Я говорю: «Рот свой закрой!» Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.
0: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

один день.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И, наконец-то, вторая партия сообщений. Мария пишет: здравствуйте, передаю привет Фатеевой Наталье. Желаю ей хорошей рабочей недели. И еще мы ждем ее в елках. Прям в лесу получается. Пламенный привет от Степана своей любимой жене Кристине, дочке Саши. Пишет, что вы у нее самые лучшие у него. Да, Ирина передает привет своей команде Виктору, Вере, Алексею, Григорию здесь же и Андрею. Желает вам лучших показателей на этой неделе. И пишет, что сильно-сильно вас верит. Всеми клетками написала своего организма, мне кажется, и ваших тоже. Анис пишет: люблю свою единственную неповторимую Дусеньку. Прекрасный осенний день, прекрасный понедельник и лучшее радио во вселенной. Так вот написал. Всем здоровья он в том числе желает. Взаимно. Добрый день, коллеги. Поздравляют Александра из Рязани с победой в конкурсе «Автомобиль за улыбку». Мы очень за него рады, пишут здесь. Ура, Александр, а мы-то как рады. Поздравляем вас еще раз. Осталось только выиграть в финале этого года. Кстати, да, для всех присоединяйтесь к игре «Автомобиль за улыбку». Подробности все на сайте веселоерадио.ру. А вот Сергей передает привет всей стране и просит включить для него и для всех классику жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Ян Арлазоров.
2: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили шестиэтажный дом для женщин. На первом этаже табличка: здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка: здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще выше, на третий этаж: здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж: здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они вот это: здесь хотят жениться, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они бывают на шестой этаж, там записка: вот вам, бабам, всегда что-то не хватает.
3: А напротив
2: стоит шестиэтажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано: здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не поднимались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит: Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит: ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, и бедный, и совершенно сапожник, у него нет денег, ничего. И он придумал. Он натянул канат между своим домом и противоположным. Написал: дорогие евреи, приходите завтра в 7 часов, я пройду по канату. Вход рубль. Значит, все собрались, отдали деньги. Без 5-7 он появляется наверху у каната. Плачет и говорит: я никогда не ходил по канату. Никогда. Я сейчас пройду, упаду, разобьюсь. Дети останутся без отца. Жена останется без мужа. Но я пойду, потому что... Они ему говорят: Исаак, не ходи. Не надо тебе это. Не ходи. И расходятся. Он им вдогонку: евреи, приходите завтра в это же время. Приходите в Юрмалу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
8: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
7: Конечно.
9: Пап, а можно я цвет выберу?
8: Можно.
6: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Скучно у нас, родной?
13: Папа, что это за песня?
14: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
13: Это которую можно настроение менять?
14: Угу.
13: И на рюкзак вешать?
14: И не только.
13: Пап, нам пора в «Перекресток».
14: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
15: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, милые, сообщая о своем возрасте, помните, между вами и вашим старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.
2: Было много обид и обломов, доставало житье и бытие, но без всяких бескрасных

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И музыкальная, и юмористическая пауза. Все заканчивается, и продолжаем здесь с вами передавать ваши приветы. Карина из Санкт-Петербурга передает привет своим коллегам Светлане, Наталье, Юлии и Алексею. Пишет, что сильно вас любит и желает вам хорошего дня. Виктория из Петрозаводска направляет пламенный поцелуй своей любимой маме Саше и папе Диме и говорит, что сильно вас любит. Вот так вот, любовное сообщение. Егор передает привет всему Нижневартовску и всей России, желает хорошего дня. Евгения передает привет своему мужу Диме и сыну Эдуарду и пишет, что сильно вас любит. Напоминаю, ваше сообщение прозвучит в эфире на всю страну. Откладываем все дела и просто пишем вот сюда. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер. Сергей из Тамбова передает привет в кабинет 502 коллегам Вике, Евгении, Гульмире и Артуру и желает вам хорошего и продуктивного настроения. И пусть в этой, на этой неделе, пишет, все будет так, как вы пожелаете. Рязань на связи. Кристина передает привет своему мужу Станиславу, говорит вам, что сильно вас любит. И еще один привет от Ирины из Челябинска своей любимой семье, мужу Диме, дочке Саше, и просит включить для них протоколы нелепых преступлений. Прямо сейчас для вас реалити-криминалити.
0: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити Криминалити.
4: Сети, обнаруженные в нашей лодке сотрудниками рыбнадзора, мы не использовали, что подтверждается 4 пустыми бутылками водки. И не собирались их использовать, о чем говорят еще 6 полных бутылок. Живую рыбу, которую нашли в садке у берега рядом с нашей стоянкой, мы обменяли на еще одну бутылку у местного жителя, чтобы не стыдно было в глаза женам смотреть. Чек на покупку 11 бутылок водки прилагаем. Состояние алкогольного опьянения во время преступления подсудимый объяснил страхом перед неминуемым наказанием за его совершение. Электросамокат потерпевшего мы не угоняли, а просто взяли покататься. Но не смогли разобраться с системой управления, поэтому загрузили его в фургон, чтобы разобраться, покататься и потом вернуть. Я матерился в общественном месте, потому что запнулся о лежачего полицейского при переходе дороги на неосвещенном участке и упал в лужу. Все слова, которые были высказаны мною в этот момент, касались конкретно этого предмета, а также лиц, ответственных за установку уличных фонарей в городе. Оскорбить оказавшихся неподалеку сотрудников внутренних дел я не хотел. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити Криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Летим дальше. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыновьям Диме и Сергею и желает всем вам хорошей недели. Наталья направляет дистанционный поцелуй своему мужу Александру. Интересно. Наталья другая передает привет девчатам из города Шатура, а Никиной Лене и Красовской Вере. Поздравляет вас с праздником, с днем шоколадных сюрпризов. Сегодня сладкий праздник, так что побалуйте себя вкусненьким шоколадом, написала она. Всем веселого понедельника. Ваша Наташа Стеблянко, город Люберцы, здесь подписывайтесь. Получается, уже наша. Мы уже сколько знакомы-то с вами. Денис Красногорск, передаю привет сыну, студенту Роману, который вчера играл в футбол за свой университет. Роман, мы тобой гордимся. А еще привет дорогой и любимой супруге. Зовут ее Ольга. И ее подружкам Ире и Наталье. Девочки, вы лучшие. Пусть ваша бескорыстная дружба будет вечной. Поддерживаю. Вот это вот здесь вот прям реально белая зависть. Ирина передает привет своей маме Екатерине и поздравляет вас с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и только прекрасного. Красного вокруг. Плюс у нас есть еще один привет из Красноярска от Сергея. Он направляется своей жене Ане. Ну и по вашей просьбе для вас и на всю страну прямо сейчас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
3: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
4: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
3: А это не от Перми, это отцы России. Охренела Москва! Тут в метро есть заряд.

0: должен спросить. Охренела Москва? Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, чё, серьёзно в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: спиртных магазинах. Зачем 900 видов пива?
1: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
0: Резал елки пилой,
1: под Кремлевской стеной,
0: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
1: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте +10, в Магнитогорске.

0: К. Это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный. Трубопроводные решения. Соединительные отводы трубопроводов. Стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата. Компенсация питания. Доставка служебным транспортом. Возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Финальная партия сообщений к этому часу. Виктория пишет: «Любимому и неповторимому моему мужу Анису отвечает его Дусенька. Люблю тебя от неба и до луны. Ты моя жизнь, мой воздух. Спасибо за то, что ты встретился тогда на моем пути. Спасибо за самых лучших сыновей на свете. У нас их, кстати, 3. Спасибо за твою любовь и нашу счастливую семью». Также на связи здесь Егоревск. Павел говорит, что он прямо сейчас отдыхает дома и не собирается на какую-либо работу. У него сегодня отпуск. Юмор FM, спасибо вам за хорошее настроение. И еще один привет от Максима. Передает он его строителям Пролетарского района. Скоро уже закончится, пишет, этот понедельник. Немного осталось потерпеть. Ну, а я буду терпеть до завтра. И до завтра мы будем терпеть все вместе, ждать ваши сообщения. Вернемся к посланиям. Опять же, завтра в 2 часа по Москве. Номер для них плюс 7-915-0303-567. И еще, по просьбе Виктора из Самары, прямо сейчас под занавес часа шутить изволите.
2: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
3: Всем привет. Точные науки, например, химия, шуток не терпят. Но это никогда не мешало самим ученым демонстрировать завидное чувство юмора в повседневной жизни. Как вы уже догадались, нас с вами ждут несколько историй из жизни известных химиков.
2: Шутить изволите.
3: У великого химика Дмитрия Менделеева было необычное увлечение. Он любил делать чемоданы. Однажды, когда ученый пришел в магазин купить необходимый материал, один из покупателей спросил хозяина магазина: «Кто этот бородач?» «О, это очень известный человек, его все знают», — ответил хозяин. «Прекрасный мастер чемоданных дел, господин Менделеев». Однажды слуга великого химика Николая Бекетова в панике вбежал в его кабинет и закричал: «Николай Николаевич, в вашей библиотеке воры!» В ответ профессор, жаловавший исключительно научную литературу, удивленно спросил: «Да? Интересно, и что же они там читают?» Великий химик Александр Бородин был очень рассеян. Однажды ему пришлось уйти из дома по срочному делу. На двери он оставил записку: «Буду через час». Вернувшись домой и прочитав записку, Бородин искренне огорчился. «Какая досада! Ну, нечего делать, придется подождать».
2: Шутить изволите.
3: Придется немного подождать и нашей следующей встречи на Юмор-ФМ. Впереди у нас еще немало смешных историй и жизни замечательных людей. Услышимся уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
2: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я схожу с ума. Мне надо, надо диван, помаду, телек купить.
7: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
10: Налетел простуды. Мощный циклон. Грипп с температурой, а планов миллион. Если близкие простыли и гриппуют в унисон. Когда-то
11: вирусов со всех сторон. Умный ответ.
12: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
15: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Новый мэр не только пообещал гражданам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как именно он будет выглядеть.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в такси».
2: Спасибо еще раз, Миша, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
3: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске, день мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
2: Серьезно, так у вас?
3: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я.
2: Я вам поверила.
3: Ладно, поехали.
2: Поехали.
3: Я гляжу, вы это, с райцентра?
2: Не, я вообще из Москвы.
3: Ты чё? Сюда приехала? Нефть нашу воровать, да?
2: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала, Даша.
3: А тут и говорить и нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
2: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
3: А нечего мне там делать в вашей Москве, у вас там все попилено. Все попилено, у вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
2: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
3: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
2: А мы можем просто молча ехать?
3: Конечно, можем, спасибо, конечно. Спасибо. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
2: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
3: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни не гра играют.
2: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит. Там тоже очень трудно жить, знаете?
3: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. И так же у нас, знаешь, стресс, переживания, вот как у тебя с кофе прям.
2: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
3: Хамлот, а.
2: До свидания. Хамлот.
3: Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Это Юмор ФМ, и, погоняв горе на по студии, удалось-таки отжать кресло ведущего, и теперь с вами я, Солнечная, всем привет. Пришла я, конечно же, не просто так, а пришла для того, чтобы поставить еще больше юмора, ну и классных песен, конечно же. И в этом часе в нашем эфире появится Михаил Задорнов. Начинать новую рабочую неделю в компании самого лучшего Дэна. Друзья, что может быть лучше? В этом часе он появится с анекдотами в нашем эфире. В угарном папе все смешное про и от детей. И еще больше юмора, ну, конечно же, у Андрея Рожкова. Ловите его шутки, потому что вдруг прозвучит та самая, за которую можно выиграть автомобиль. И прямо сейчас Джейсон Стэтхэм в нашем эфире.
1: Юмор ФМ представляет... Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего, оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс. Напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву. Внучка успокаивает. Хорошо. А сережки мне отдашь. Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
0: Угарный папа.
1: Школа, первый класс. Учительница читает детям сказку про трех поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
3: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
2: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
3: Машина на года, сразу видно.
4: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срывосроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Он мой номер один, моя половина.
17: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
18: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто».
19: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Самые смешные картинки и хорошие новости ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Рожков шутит на Юмор ФМ.
20: Бобслист Иванов, прежде чем сесть в ванну, толкает ее 20 метров по квартире.

0: Это Юмор ФМ, и если мы с вами пока что сами не ставим рекорды, то можем послушать о таких замечательных людях в хороших новостях. Скоро в нашем эфире появятся Деточкины и расскажет, кому удалось обойти всю землю пешком и сколько лет на это ушло у этого прекрасного человека. Не пропустите рекордный выпуск, а еще напомню, что у нас впереди Задорнов навсегда и еще больше юмора прямо сейчас у самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Хорошо, что есть еще на земле настоящие Робин Гуды. Встречаются два друга, один очень грустный, вот второй у него и спрашивает: «Жорж, что с тобой? Ты что такой унылый? Да ты представляешь, ко мне вчера в дом залезли воры». «Боже мой, что взяли? Что, все вынесли, да?» «Да не, наоборот, захожу домой, а на столе лежат $100, а к стене ножом прибита записка». Друг нетерпеливо: «И что, что там в этой записке?» «А там написано: дружище, так жить нельзя». Как говорится, все там будем. Представьте, спортсмен попадает в рай, подходит к вратам, на входе никого. И он, значит, проходит внутрь, смотрит вокруг: красотища, водопады, райские кущи. А навстречу ему как раз архангел-привратник. «Секунду, а ты новенький?» «Ну да». «А ты кто?» «Я нападающий сборной России по футболу». «А, вот чудеса! А как ты в ворота-то попал?» А наша условно-бесплатная медицина продолжает нас удивлять. В больницу привозят женщину со множественными переломами. Доктор всю ее гипсом обложил, бинтами замотал, оставил буквально, ну вот, рот и глаза. Устал, запыхался, присел рядом и говорит: «Вроде как все. А что случилось-то, девушка?» Женщина в ответ: «Да из-за вас все, из-за докторов. Я просто вся чесаться начала. Мне прописали, чтобы не чесалась, обливаться молоком. Ну что, 2 дня все нормально было. А сегодня корова подскользнулась. И вот».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Жизнь — это движение. И об этом хорошие новости. Британец Карл Бушпи 28 лет назад отправился в кругосветку. Он поклялся, что пешком пересечет планету. И это первый в мире случай, когда человеку удалось пройти путь в 50 тысяч километров без транспорта. Карл мечтал управиться за 12 лет, но путешествие затянулось на 28. Он пытался пройти через Россию и Монголию, и его несколько раз задерживали и высылали в Америку. 10 лет он потратил только, чтобы обойти все препоны. Берингов пролив, Босфор и Ла-Манш парень пересекал вплавь. И вот на днях пришел к себе в Англию. Сейчас ему осталось 400 километров до родного города Халл. Планирует добраться к ноябрю этого года. А вот фитнес-блогер из Китая Сунь Юань Юнь не побрезговала транспортом во время забега на берлинском марафоне. Девушка показала на финише личный рекорд и таким образом прославилась. А потом выяснилось, что часть пути вместо бега она проехала на велосипеде. Фотки всплыли в сети, разразился скандал, результат аннулировали, а спонсор расторг Сунь контракт. В наше время, когда всюду камеры, рассчитывать на легкую победу уже не приходится, дорогуша. Ну а в Штатах полиция задержала парочку энтузиастов, которые ехали по дороге на диване. Два умника водрузили мебельные электросамокаты, управлять этим транспортом было непросто. Так что доехать удалось только до первого поста. Полицейские оштрафовали хулиганов и прочитали выдумщикам мораль. Мол, ладно бы вы сами съехали в кювет, но кто-то из других водителей мог бы засмотреться на вас и устроить ДТП. А мне кажется, эти парни просто родственники нашего Емели. Печка эволюционировала в диван на электросамокатах. Вот и все. Ну а мы плавно двигаемся к следующему выпуску хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь. Не скучайте.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да, в «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов, выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
3: Реклама. А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
5: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду.
6: Потому что вы выбрали фирменные крылышки от Чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от Чебаркульской птицы.
7: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
8: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги. Записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще! Там дальше, в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать, можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время... Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытягивать.

0: Стирать ноги, половичок.
1: Внутри ноги. Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник.
0: И смести потом со стола за ним все крошки.
1: А дальше.
0: Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест.
1: Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка «Должен принести свои извинения» написано «Даю гарантию» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
1: Санъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является оферты. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
14: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
15: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
16: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
17: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Татнефти, город Альметьевск.
4: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
5: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
4: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
6: Всем пиз, сосем Барбарис. Ярослав, Никита, Григорий. С вами группа Цикорий.
7: Брюква! В чем-то белом мой нос. Я побил простокваши. Зацени аромат. Мой одеколон Саша. Моя тёлка модель. Она с обложки крестьянки. Она заводит меня. Только в шапке-ушанке.

0: князю Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим Шарафутдинов. В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: вами Юмор-ФМ, и чтобы не мешать вашим делам, а наоборот, помочь продержаться до конца рабочего дня, ну или просто продержаться, давайте быстренько расскажу, что же можно будет в этом часе услышать в нашем эфире. Итак, под конец часа здесь появится маэстро Жванецкий. Как правильно знакомиться с девушками? Вот многим парням не мешало бы поучиться, а то вот эти, вы знаете, все избитые ходы уже не работают. Как это нужно делать? Сатья с юмором тоже расскажет. Анекдоты от Игоря Маменко появятся в самом ближайшем будущем. Конечно же, будет большое количество шуток нашего Андрея Рожкова. Нашего, прям так приятно это говорить. И еще больше юмора в проекте «Шутки, песни, плюс».
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну, если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни плюс. Позвольте, спою.
1: Так.
0: Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу. Надя.
1: Так. Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да у Никиты характер горячий, Никита бывает кусачий.
0: Двух первых точках все понятно было.
1: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы да. Подольше. Он когда слушал, понял, что про него.
4: На Юмор ФМ.
0: Давай, Хабиб.
2: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
3: И так далее, все родственники.
0: Поем. За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца. Не понимаешь?
2: Жалко бабушку.
0: Бабушка, у нее нет большого пальца, нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
1: Ну ладно, давайте. Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем. Апельсин! Квитанцию тут съем, Стас!
0: Все, все, пройду. Хабиб, давай твоя песня.
2: Скажу честно, у меня тоже пройду. Сейчас. Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
4: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
5: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед» – точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях. Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель. Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена. Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был. Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит: да я просто... Да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он: зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает: вот, вот такие шторы на кухню хочу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
9: Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
10: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
9: Конечно.
11: Пап, а можно я цвет выберу?
10: Можно.
12: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

вы мне.

0: вами Юмор ФМ. И, как говорится, век живи, век учись. Большинство слушателей нашей радиостанции люди взрослые, иногда даже взрослые-взрослые, но все равно есть какие-то вещи, которые мы не знаем. Скоро в эфире появится Деточкина и принесет нам кучу новых слов. Из очередного выпуска мы узнаем, что же такое думджобинг, нонномаксинг и... А впрочем, эти бы два запомнить. Не пропустите хорошие новости совсем скоро. Ну и под конец часа маэстро Жванецкий, а сейчас еще больше юмора у Сатьи.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
2: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью. Кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит? Вот как-то так. Когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет. И основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно. Вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала, правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс – это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья – это важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным намерением, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, то он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все: боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил: слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и в этом выпуске изучим новые термины. Думджобинг, нонномаксинг и полиэстеровая жизнь. Сейчас все про это расскажу. HR-ы бьют тревогу. Россияне подсели на думджобинг. Это постоянный скроллинг вакансий и массовая рассылка резюме. Термин по аналогии с думскроллингом. Некоторые бедолаги признаются, что просмотр вакансий стал у них психологической зависимостью. А HR-ам приходится разгребать огромное количество резюме от людей, которые не собираются работать, а просто таким образом снимают стресс. Теперь о милом. Зумеры придумали тренд нонномаксинг или бабушкинский туризм. Суть в том, что они ездят по миру, находят разных бабушек и учатся у них готовить, вязать, шить или просто мило общаются. Нонна по-итальянски бабушка, а максинг – это когда все на полную катушку. Психологи говорят, что желание зумеров побольше общаться со старшим поколением связано с сильным стрессом, который они испытывают из-за внешней нестабильности. Но это тот самый случай, когда все довольны. Бабушки учат, дети учатся. Мы только за такие тренды.
1: Хорошие новости.
0: В ТикТоке появился новый термин «полиэстровый». Так называют тех, кто пытается выглядеть круто, дорого, оригинально, но по сути лишь копирует чужие идеи. И это сразу становится заметно. Полиэстровая жизнь – это синтетическая идеальная картинка, которая показывается в соцсетях. Так что если у кого-то стоит статус «счастливая мама ангелочков», но в комментариях гражданка исходит ядом, это она, полиэстровая тетя. Хорошие новости из натуральных ингредиентов, наполнены самой жизнью. Свеженький выпуск ловите уже через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
3: Реклама.
4: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял, это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты, и ужин готов.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
8: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на brudderbeer.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72-39-03.
1: Юмор ФМ. Юмор ФМ.
10: Хорошие новости.
11: Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России сразу два рабочих праздника. 12 октября отмечают День кадрового работника, а также День логиста. Оба праздника носят неофициальный характер и, к сожалению, не гарантируют представителям этих специальностей выходной. Зато это отличный повод поздравить коллег и сделать их рабочий день даже лучше выходного. Ну а если вам все же удалось сегодня отпроситься с работы, самое время выехать на природу и отметить день закрытия дачного сезона. Что может быть лучше шашлыков в понедельник? И, судя по погоде, действительно последних в этом сезоне. Ловите момент. И о более организованном отдыхе на Южном Урале продолжают развивать промышленный туризм. Появились еще 5 новых локаций. Первый маршрут подготовил Челябинский механический завод. Также теперь можно приехать в троллейбусное депо номер 2. Кроме того, в новом списке посещение крупного кондитерского производства, IT-компании и предприятия по выпуску премиального оборудования для сферы общепита. Скоро подробные маршруты опубликуют на портале Chell Travel. Активно путешествуют не только люди, но и животные. Челябинский зоопарк решился на необычный шаг. Самец уссурийской харзы по кличке Принц отправился в Красноярск. А на его место прилетит зверек из сибирского зоопарка. Причина проста. Харзы из обоих зоопарков долгое время не могут обзавестись потомством. Поэтому специалисты решили попробовать поменять их местами. Так у обоих самцов может сложиться личная жизнь. А зоопарки получат долгожданное потомство редких куниц. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
9: Реклама спонсора.
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
9: Всегда хорошие новости.

представляй себе, все сбывается, если ты.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал. Четыре. Я бы работал, когда хочется. Шесть. И часы бы перебил. Семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками. Семь. И обратно быстро на машине. Девять. И спать. Десять, одиннадцать, двенадцать. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до шести вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслуживают друг друга в комнате.

0: Давайте мирно и перестаньте ругаться и кричать друг другу «евреи». У нас в стране не все евреи.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
10: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
11: Папа, что это за песня?
12: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
11: Это которым можно настроение менять?
12: Угу.
11: И на рюкзак вешать?
12: И не только.
11: Пап, нам пора в Перекресток.
12: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
9: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
15: Да ладно?
14: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
15: Хорошая история.
14: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
17: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет ни стыда, ни совести.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
3: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
4: Сыночка, ты покушал?
3: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
4: «Эдипов».
3: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
4: Жилой комплекс «Эдипов».
5: Мама, я покушал.
4: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
6: Сеть социальных кафе.
7: 65.
6: Вкусно и недорого. Дорого. Кашки, плюшки, макарошки.
7: 65.
6: Кефирчик, ряженка, компотик.
7: Греча с сосисой за полцены.
6: 65. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
7: Старичок, доставай пятачок.
6: 65. Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.
8: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
9: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
10: Основанная в 1874 году, Центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
9: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
8: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
9: Центральная городская лужа ждет вас.
8: Не тормози, купнись в грязи.
9: Мочегорск, вокзальная площадь, Центральная городская лужа.
8: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.

0: Это Юмор ФМ, и впереди у нас действительно игра для тех, кому и правда уже есть 18+. Автомобиль за улыбку. Сегодня у нас уже есть один суперфиналист, но мы не против, если кто-то еще повторит шутку и получит 3000 рублей сразу и пройдет суперфинал. А это, друзья, означает одно. Нужно в этом часе услышать ту самую шутку Андрея Рожкова, а она обязательно будет. Так что ловите. Ну и еще нас ждет рубрика «Ильф Петров и Бурунов». «В голой штанга» — забавные оговорки спортивных комментаторов. Будет и классика жанра, там появится Клара Новикова. И прямо сейчас еще больше юмора в большом стендапе.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа Сургут.
2: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну, действительно, ну почему? Но так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь. И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь. Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие. Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь. От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, вот помру, пожалеете. Ну как так? Это вот уже опять про себя добавляешь. Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто помру, пожалеете. Конечно, пожалею, ты же помер. Ну, они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую. Это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот. Батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова. Лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно. Но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья. Дядя Сережа был для вас. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: ранку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Нет, не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну что, друзья, прямо сейчас мы играем в автомобиль за улыбку. Вот эту самую шутку нужно запомнить и повторить ее, когда я до вас дозвонюсь. Но дозваниваться я, конечно, буду не просто так, не в никуда. А есть у нас прекрасная штука. Улыбайзер называется. В видеотрансляции можно следить за ходом игры. Заходите, пожалуйста, на наш сайт веселорадио.ру и ВКонтакте у нас. Смотрите, как он уже перемешивает участников, тех, кто загрузил свои улыбающиеся фотки на нашем сайте веселорадио.ру. Если вы еще не с нами, пожалуйста, заходите, делайте это, пока мы играем. Ну, а я думаю, что уже пора остановить улыбайзер и выбрать человека, с которым сегодня играем. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, что же у нас выпадает? А у нас выпадает Раменское. Здесь неподалеку. Звонить будем сегодня нашему слушателю Алексею. И если Алексей нас сейчас слышит, тот самый, который... Вот есть у меня ощущение, что фотография сделана в Санкт-Петербурге. А вот, Алексей, если вы себя узнали по этому описанию, берите трубку, потому что я вам звоню. Экс. Какие интересные гудочки такие, прям как музыка. Бум-бум-бум. Вот, хочется, чтобы Алексей взял трубку, повторил шутку, забрал прямо сейчас 3000 рублей и прошел в наш суперфинал. У нас... Прекрасно. Мы тоже любим коллег. Алло. Алло. Алло, мы же слышим, что трубку взяли. Алексей из Раменского. Алло. Да, Алексей из Раменского нужен нам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Ой, бежал, музыку-то, в общем, слушали, а телефон в конце зала.
2: Понятно, музыку слушали. Алексей, а это Юмор ФМ, привет. Это не то, что у вас на гимне стоит, это Юмор ФМ, и слушать нужно было не музыку, а шутку. Можете ли вы повторить ту самую шутку Андрея Рожкова?
3: Ёлки-моталки.
2: Нет, там другая шутка была, Алексей.
3: Да. Ой, нет, не могу.
2: Не можете, увы,
3: не могу.
2: Ах.
3: Ну, извините, да.
2: Ничего, Алексей,
3: ну,
2: ничего.
3: Очень приятно, что вы уж позвонили.
2: Да, нам приятно, что вы времени зря не теряете, и тут играете, и там играете, еще наверняка где-нибудь играете. Что-нибудь да выстрелит.
3: У меня авторадио еще.
2: Да, все, спасибо большое, Алексей, мы все... Поняли.
3: Да, все, спасибо,
2: мы все про вас все поняли. Да, коллегам большой привет передадим, но в нашей игре, увы и ах, вам сегодня не повезло. Однако это не значит, что улыбайзер вас больше не выберет. Такое бывало. А для того, чтобы пройти в наш суперфинал, нужно слушать Юмор ФМ внимательно, поймать ту самую шутку Андрея Рожкова, повторить ее, и, в общем, все, автомобиль уже практически в вашем кармане. А он туда, кстати, поместится.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

Почему? И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: FM. Классика жанра. Клара Новикова.
1: Это швейцарский сыр лежит. Я понимаю, за такие деньги килограмм мало кто может себе позволить, но 100 граммов, чтобы освежить в памяти. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 100 граммов швейцарского сыра без дырок. Продавщица наглая такая, говорит, что же я дырки лобзиком выпиливать буду? Тут прибежала заведующая, не разобравшись, заорала, выходите, швейцарский сыр. Я говорю, да, она говорит, без дырок. Я говорю, да, она говорит, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, видите ли, милая моя, одни хотят мясо с косточкой, другие хотят без косточек. И дают, между прочим, не разговаривая. Она говорит, если вы хотите сыр с косточкой, я вам принесу. Хотите без косточек, но без дырок швейцарского сыра в природе не существует. Я хорошо, хорошо. Я сейчас здесь устрою голодовку и подохну на ваших глазах к утру. Ну, конечно, они испугались. Конечно, они отрезали мне эти 100 граммов сыра. Но тыки-дыки все-таки всучили. Две больших и одну маленькую. Я пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 255 кусочков получилось. С корочкой, да с булочкой, да с маслицем, да со сладким чаем. Очарование, думала, растяну на неделю. К часу ночи весь сыр кончился. И вот что интересно, сыра нет, а запах есть. Я думаю, что это дырки пахнут. Я идиотка, брала бы побольше дырок и растянула бы на целый месяц. Но швейцарцы все-таки не дураки, что в сыр дырки кладут, а люди думают, я побегу за дырками, а вдруг наковыряют, правда?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Школьница без спроса сделала себе татуировку и получила дома ремнем. Чуть ниже бабочки.

0: Юмор-ФМ с вами и лунными ночами, и солнечными днями, и в любое время года, даже в самое, казалось бы, унылое, мы найдем способ поднять настроение. И особенно в этом преуспевает наша деточкина. Скоро в эфире новый выпуск ее хороших новостей, из которого мы узнаем, как китаянка по имени У, ну, во-первых, мы, конечно, узнаем, что есть такие имена, состоящие из одной буквы, как умная У делает бизнес. Не пропустите, совсем скоро. Ну и еще впереди нас с вами ждет рубрика «Ильф Петров и Бурунов», и прямо сейчас еще больше юмора у Романа Юнусова.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
3: Да, похоже, что затылок нападающего белорусов Громыка гораздо крепче, чем ягодица Шкриньяра. Его уносят с поля на носилках, а Громыка хоть бы что. Разбирая этот эпизод, отметим, у австрийского лыжника палка получилась между ног, поэтому он и упал. Вот все, он все сделал. Только ударить забыл. Ну не мудрено, столько бежать. Имя свое забыть можно. А вот посмотрите, Сергей Овчинников. На экранах, так сказать, вид сзади одного из лучших голкиперов страны. Нет-нет, очевидно, в этом эпизоде Титов хотел устроить скрещивание с Бузникиным. Но греки разгадали маневр. Да. А после такого промаха можно схватиться и за голову, и за сердце, и еще за что-нибудь. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! С вами Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим героических женщин Поднебесной. На днях академик Геннадий Онищенко заявил, что женщина может рожать детей до 60 лет. И вот подтверждение. 60-летняя Джан из провинции Хэнань родила девочку. 2 года назад у женщины родился сын. Молодая мать радуется, что детям будет весело вдвоем и не обращает внимания на критику из-за возраста. Она чувствует себя молодой и здоровой. Ее отец прожил 100 лет, а 94-летняя мать до сих пор поднимается сама по лестнице и хорошо видит и слышит. Еще вот теперь и с внуками маленькими помогать будет. Еще одна китаянка по фамилии У тоже отличилась. За 178 миллионов рублей дамочка скупила 196 парковочных мест в местном ЖК. И теперь часть сдает, а часть продает почти на 100% дороже начальной цены. Жители попытались подать в суд, мол, как же так? Но суд взял сторону У. Только она рискнула вложиться в парковки на этапе стройки. Остальные об этом и не думали. Закон не ограничивает количество парковочных мест, которыми может владеть один человек. Вот и у нас в России один чиновник набрал 100 ипотек. И тоже абсолютно законно. Вот не зря говорят закон, что дышло куда...
1: Хорошие новости.
2: Ну и о хорошем. В Китае начальница подарила лучшим сотрудникам BMW, чтобы те не мерзли по дороге на работу. Владелица сети ресторанов «Ма Янь Ли» купила для отличившихся сотрудников новые автомобили за 4 миллиона рублей каждый. Прошлой зимой женщина увидела, что сотрудница приехала в мороз на скутере, и ее лицо покраснело от холода. Тогда женщина подумала: «Я могу сидеть в машине в тепле, почему она не может? Какая хорошая начальница! Всем по такой заботушке желаю!» Пусть всегда будут хорошие новости и добрые люди. Я Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
1: Реклама.
7: Ой, внуки приехали.
8: Бабуля, а сосиски есть?
7: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
9: А они сочные?
7: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
8: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
7: Оставайтесь, внуков много не бывает.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал: «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил: «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где ж там служить-то? Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете

0: ступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха?»
1: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
0: «Мне угодно продать вам старые брюки». Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа?» «Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Берете?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:
2: «Сам дурак!»
0: «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
14: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
15: Мне с гусем.
14: Так они все с гусем.
15: Так я все и возьму.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
17: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада, а чтобы порадовать детей, набила себе на интересном месте три татушки, три тата.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
3: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе три коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
2: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
4: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
5: Миша. Ой, здрасте. Слушайте, это не 9Б, это поросята какие.
2: Почему?
5: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
2: А вы, простите, кто?
5: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
2: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
5: А, нам нужна 5 по математике.
2: А, Танюше?
5: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
6: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
5: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
2: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам 1 сентября.
5: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
6: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
5: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
2: А что, очень интересно, да? И неизбито, и очень актуально, да. В нашу тему.
5: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 уже работаю.
2: А, да. Понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
5: Ну,
2: спасибо.
5: Нет, не хотите этому. Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... на класс заменила и получила.
2: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему. Да, да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
6: наверное,
2: подумаем.
6: Да.
5: Ну, давайте,
6: да.
5: Я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
6: Хорошо, хорошо.
5: А то Танечку придется в другую школу переводить.
2: Да почему же?
5: А то ваша сгорит.
2: Давайте уже, давайте абстрагируемся,
3: короче,
2: вернемся.
3: Да, что, я все придумал уже.
2: Так, что?
3: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
2: А это как? Это что там было?
3: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
2: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: думаю, но опять ничего не придумаю.
1: Это Юмор ФМ, и мы, в отличие от некоторых, придумываем много чего, и все это придуманное даем в эфир, чтобы вам не было скучно. Всем привет еще раз, меня зовут Солнечная, и в этом часе за наше с вами настроение отвечать будут люди, которые поют, поют классно, и люди, которые шутят, шутят смешно. А, конечно же, будет Андрей Рожков со своими шутками. Под конец часа в нашем эфире появится Михаил Задорнов с историями увольнений. В Лиге городов Special Guest Stars прям такие хорошие звезды. Деми Скоребидис, Марина Кравец, ну и еще там какие-то москвичи. В Угарном папе появится тоже москвич, угарный папа Гар Дмитриев. Собирает забавные высказывания ваших детей. Вы, кстати, продолжайте снабжать его вот этим всем. Пишите во все работающие мессенджеры, мы все передаем. И прямо сейчас еще больше юмора у Джейсона Стэтхэма.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Спрашивайте в мебельных магазинах. Скрипучие кроватки, мамонтенок. Мамонтенок. Пусть мама услышит, пусть мама придет.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Вите 5 лет. Наблюдает, как мама выходит из ванной комнаты и чистит уши ватной палочкой. Виктор внимательно смотрит минуту-другую и спрашивает: «Мам, а ты что, мозг подкручиваешь?» Грише 10 лет. Выпадает последний молочный зуб, и он протягивает его маме. Та спрашивает: «Сынок, мне зуб феи отдать?» Гриша в ответ: «Да выкинь ты его! А как же денежки от феи?» «Да я уже давно понял, что это ты мне кладешь деньги. Возможно, даже из моего кошелька». Из школьных сочинений Павлика. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Наконец-то мы увидели березовую рощу, где стояли одни дубы. У былинного богатыря был деревянный лук и кольчуга из металлолома.
0: Угарный папа.
1: Анечке 3 годика. Она обиделась на всех, сидит и плачет. Бабушка зовет: «Аня, иди кушать». Аня в ответ: «Не буду, я уже слезов наелась». 4-летний Саша с мамой идут пешком домой. До дома еще далеко, Саша устал, показывает пальцем на одну из многоэтажек и спрашивает: «Мам, это наш дом?» Мама отвечает: «Нет». Идут дальше, Саша снова ноет: «А это наш дом?» «Нет, не наш». Тут Саша и выдает: «Мам, а давай мы пока в этом доме поживем». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Он принимал ее такой, какая есть, и успокоительное

0: С вами Юмор ФМ, и уже почти наступило ее время. Время деточкиной с хорошими новостями. На этот раз новости будут на тему, как сожрались эти москвичи, и если кому-то хочется позлорадствовать, вот, пожалуйста, не упустите повод сделать это через несколько минут. Ну а еще нас ждет еще больше юмора, и под конец этого часа услышим Михаила Задорнова. И прямо сейчас «Лига городов».
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Не только.
6: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
7: Лига городов. Это Лига городов.
6: Лучшие миниатюры проекта.
7: Лига городов.
6: На Юмор ФМ.
8: Это Лига городов.
6: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
9: Демис, подожди. Один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
10: У вас гитара есть?
9: Есть.
10: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район.
1: Давай, не хочу.
0: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: январь.
1: Ну не факт, не факт. Да.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа.

0: новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим культурную осень. В Российской государственной библиотеке в Москве пройдет лит-рейв. Тут и танцы, и книжки, и маскарад, и перформансы – все в одном. Обещают 3 танцпола, световые инсталляции и фотозоны. Музыка будет электронная, а герои литературной части программы – это Лермонтов, Замятин, Мердок и Джукич. Можно будет посмотреть на перформанс «Писатель за стеклом». Гости смогут наблюдать за процессом создания книги от первой идеи до поиска собственного стиля. Веселье для ботанов запланировано на 31 октября. Радость в доме любителей Гарри Поттера. Вдохновившись успехом саги «Сумерки», отечественные кинопрокатчики решили показать нам все части франшизы о мальчике со шрамом. Старт в прокате первого фильма уже 5 ноября. Следующая часть будет выходить каждый четверг, и в итоге финальную «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» покажут 24 декабря. Главное, чтобы на это время не запланировали какую-нибудь отечественную сказочку.
0: Хорошие новости.
1: Ну и для тех, кто предпочитает роскошно заботиться о своем здоровье, одна московская баня предложила попариться за 1 000 000 рублей. Парение на 1 000 000 длится 5 часов и включает в себя аромапарение с хвойными и контрастными ароматами, прогрев тела в 4 руки дубовыми и можжевеловыми вениками и растирание березовым веником. С собой можно привести 6 гостей. Им предложат ванночки для ног, травяной пилинг, мыль нефирменным мылом и умывание минеральной водой или квасом. Разве после кваса не становишься липким? К этому часу у меня все, но я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: У царя Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед, пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск, пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот. Зазвенело, когда она проходила. Она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали. Говорят, вы украли. Она говорит, что у меня не было. Как? Он говорит, все. Двое суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости. Она заядлая кошатница. Дома 3 кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости. Попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучата, помните, мир полон соблазнов. Не пропустите ни одного.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
4: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
5: Так, значит, что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
6: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
5: Так, Саша, пока пипл хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
6: Я!
5: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками, так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
6: Я не могу работать в таких условиях.
5: Ах, ты не можешь,
6: не могу.
5: Саша. Иди на завод.
6: Не пойду.
5: Вот и иди!
6: Не пойду!
5: Вот и иди! Только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал!
6: Что?
5: Да! Мороз и солнце, день чудесный! И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов!
6: Что?
5: Я, Саша, я без тебя проживу!
6: Ха! Слыхали? Он без меня проживет! Да все знают, что ты директор Пушкина!
5: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора! Все, пошел вон!
6: Ну ладно!
5: Пошел вон!
6: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
5: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
6: У царя.
5: Бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
6: Понятно.
5: Жуковской и ты.
6: И я.
5: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
6: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
5: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
6: Ну хорошо, почему?
5: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да? Какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там... Дуэль. Дуэль.
6: Нахрена?
5: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз? Новый рынок, валюта, в конце концов.
6: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
5: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
6: Ну и что?
5: Как что, голыми?
6: Ну и что?
5: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
6: Что? Что ты сказал, Саша? Дантес, я убью тебя!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Вечер на Юмор-ФМ продолжается, все на месте, наша дружная компания не расходится. Более того, она пополняется новыми участниками. По-прежнему с вами Солнечная, это я, всем привет. И в этом часе к нам присоединится маэстро Жванецкий. Сатья с юмором будет отвечать на вопросы про мужчин, а на какие еще он вопросы отвечает. Анекдоты принесет наша компания Игорь Маменко совсем скоро. Конечно же, будут шутки Андрея Рожкова. Не пропустите, их очень много. И еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки-песни».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Путана, путана, путана. Ах нет, простите, это шоу «Холостяк».
3: Не ходите домой, вы к певцу виноделу. Будет песни вам петь и вином угощать.
0: На Юмор ФМ.
2: Плачу на техно, я плачу на техно. Дали люлей прямо возле колонки. Боль.
1: Когда били, еще же музыка в нейронные связи зашла. А, как грустно.
4: Мы двое с тобой, мы не разлей вода. У нас две разных руки и общая спина. А ты простой студент, а я простой пацан. И все завидуют нам, сиамским близнецам.
1: А следующая композиция – это ария. Ария футболисту Дзюбы.
4: В футболе есть закон такой, запрещена игра рукой. Нельзя в футбол играть рукой. О, как мне быть? Нельзя касаться, трогать, брать. Я не могу рукой играть, но я хочу рукой играть. О, как мне быть?
1: Смешно. Алюсито.
2: Если вы нахмурясь, выйдете из дома. Если вас все бесит, прямо аж трясет, что прогнать подальше это состояние. Вспомните у бывших хахаль жирный и тупой.

0: больше вас. Ба-ба-ба-бам.
1: И хорошее настроение дарит Люся вам и Стас.
2: Я сейчас так, как в советском цирке закончил. Ну ладно.
0: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Жена водителя маршрутки просит шубу четко, громко и минимум за 2 месяца до 8 марта.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
2: Муж собирается спать и ложится. Муж говорит мечтательно так. Уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: Сёма, я могу показать тебе не хуже. Смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь. Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Говорит: ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: Это Юмор ФМ, у нас никогда не заканчиваются шутки, песни и хорошие новости. Через несколько минут в эфире очередной выпуск, и в нем Юля Деточкина устроит живой уголок. Вот если не у всех в школе был, у меня не было, то вот, пожалуйста, через пару минут в эфире Юмор ФМ она расскажет о братьях наших меньших, а еще в этом часе появится маэстро Жванецкий, это под конец часа. Ну и прямо сейчас еще больше юмора приносит Сатья.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
1: Сатья отвечает.
3: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. По-всякому бывает.
2: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
3: а вот это большая проблема.
2: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
3: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема.
2: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
3: проблема.
2: А
3: с чего ты взяла, что они с другими?
2: А
3: они
2: я
3: с ними
2: узнаю.
3: Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
2: Нет.
3: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу. Идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом. А в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества. Да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Вот это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
2: Конкуренция в плане?
3: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
2: Да, спасибо вам большое.
3: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
2: Спасибо вам большое.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске люди стараются для зверей. В московском зоопарке придумывают имя для птенца степного орла. Даже запустили голосование на платформе «Активный гражданин». Поскольку пол птенца пока неведом, имена предлагаются нейтральные. Сармат в честь древних кочевников, Ергени по названию возвышенности, Орен – сокращение от Оренбурга, Сал в честь реки в Калмыкии, Баскунчак в честь соленого озера, ну и другие варианты. Кроме того, участники могут предложить и собственный вариант. Мне вот нравится сал, но сало звучит куда вкуснее. В Британии решили поменять портреты исторических деятелей на купюрах, там, например, был Уинстон Черчилль, на изображение животных. Банк Англии уже выбрал 4 зверюшек, которые заменят людей на фунтах. Это тупик, сипуха, шмель и еж. Сообщается, что портрет британского монарха Карла III на лицевой стороне купюр сохранится. Да заменили бы тоже на какую-нибудь крысу. Мне кажется, подошло бы.
1: Хорошие новости.
0: Кстати, о крысах. Теперь для них в Нью-Йорке ставят памятники. Местный художник по имени Асад Раза создает скульптуры для грызунов. Он делает их из дерева, бетона и мешковины и устанавливает возле помоек. Чтобы поразить крыс, парень даже советовался с зоопсихологом, потому что крысы же должны понять искусство. В итоге скульптуры изображают пластиковые пакеты, пенопласт и коробки. Рядом Раза ставит камеры, чтобы видеть реакцию хвостатой публики. Вот уж и правда. Он художник, он так видит. Я Юлия Деточкина, ремесленник хороших новостей. И очередная работа для широкой публики будет представлена уже через час. Не пропустите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Жена заглянула в мои социальные сети и попросила удалить из друзей 215 двоюродных сестер.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитательница детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования, грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 «Лев» детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51-1356, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третий, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ-стрит, ОГРН, 116-77-467-8-07-61, город Москва.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
10: Над сетеной, над голами. Это Аэрофлот.
9: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-00-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
12: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
13: В комнате пахнет сном. Улицы крепко спят.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, так и знайте, если женщина запланировала сделать вас счастливым, вас уже ничто не спасет.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
3: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
4: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
5: Ну, это просто фантастика!
2: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
3: Превращает обычный двигатель в вечный.
5: Но, наверное, это очень дорого.
2: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
3: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
6: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
7: Элитная сауна до и после полуночи.
6: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
7: Помыться и не только до и после полуночи. Личная гигиена от до.
8: Я.
6: Строго со своим полотенчиком.
7: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.
9: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
10: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
9: Подарите ей путевку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России элитный дом отдыха для крупного рогатого скота.
10: Оздоровительные и массажные программы. Правильное питание. Прогулки на свежем воздухе. Насыщенная развлекательная программа. Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
9: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
10: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
9: Порадуй тёлочку, купи путевочку.
0: На Юмор

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
1: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитеры Boys, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенция, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз «Мы молоды душой». У меня на работе 3 душевно молодые. Им глубоко за 50, 2 с малиновыми волосами, 1 с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот эта прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза гениальная, может чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали. А сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые. Вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно. Первый звоночек. И потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп. Вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить. Грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку? Молчание золото. Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется. Мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это... Это мутизм. Запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить. Даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают, и приходит типа... Ты это уж, ты уж... Ты как уж, ты вот уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уже уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн. Ну, накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны. Да?
2: Резетки.
1: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up.

то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я уже постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: FM. Классика жанра. Григорий Горин.
1: Любит наш народ писателей, ох, любит. Хлебом его не корми, дай только ему живым писателям встретиться, особенно если еще и в рабочее время. Вот проходили у нас в области дни литературы. Приехали писатели со всех концов. 3 дня они побыли в центре, потом подались по районам. Звонят мне рано утром из района, говорят, выезжает к вам известный писатель, то ли Бурка, то ли Бурко. В общем, ударение на месте уточните, примите на уровне. Я говорю, мы, товарищи Бурка или Бурко, очень рады, но все-таки хотелось бы знать, что написал товарищ, откуда, чтобы почитать перед встречей. Район говорит, читать уже некогда, просто примите и все. Я говорю, это не сомневайтесь, мы примем. Но все-таки как людям объявить, кто наш гость? В частности, например, он вообще-то мужчина или женщина? Район затих, чувствует тоже не в курсе. Потом кричат, ладно, не надо глупых вопросов. В конце концов, писатель к вам не жениться едет, а встретится с читателем. Ты давай мероприятие не срывай, прими и все. Ладно, собираю актив, говорю. Товарищ, у нас большая радость. Приезжает к нам знаменитый писатель, то ли Бурка, то ли Бурко, то ли мужчина, то ли женщина. Какие будут предложения по радушной встрече? Задумались, потом встает за складом. Он у нас мужик башковитый, 3 ревизии поймать не могли. И говорит, раз уж действительно такая радость, и приезжает писатель без точной фамилии и явных признаков, предлагаю его встретить радостно, но неопределенно. Плакатами. Давайте напишем крупно. «Привет, Бурка на совхозной земле». Или «Книга Бурка – лучший подарок». Раз он писатель, значит, читать-то умеет. И прочет это правильно с нужным для себя ударением. Так и решили. Написали плакаты, нарвали цветов. Все утро готовились. Ровно в полдень подкатывает к зданию управления «Черная Волга». Выходит оттуда дорогой наш писатель. Я его беру под руку, веду в кабинет. И по дороге говорю, мол, огромная радость. Вот дождались мы, мол. Кстати, говорю, среди ваших вот почитателей возник такой спор. Как вас правильно, Бурка или Бурко? Он говорит, вообще правильный меня Курентов, Николай Степанович. А что касается этого Бурка или там его Бурко, он вообще сейчас в другом районе, в другой делегации. Я вздрогнул, говорю, это, конечно, для нас еще большая радость, что вместо там какого-то Бурка вы, товарищ, приехали. Но с другой стороны, люди уже как-то вот поднастроились на этого Бурка. Глянул он в окно на плакаты и говорит, вот что, знаете, раз такая накладка, давайте не будем огорчать людей. Пусть они принимают меня дальше как Бурка. Но поскольку я его книг тоже не знаю, давайте читательскую конференцию проводить не будем. Просто я им речь скажу, победаем и все, разъехались. У меня программа напряжена. Иду я к народу, объявляю им Бурка или Бурко, я уж не помню. Выходит он, произносит речь. Товарищи, говорит, вперед, говорит. Ну, в общем, знаете, некоторые писатели, они говорить умеют, про что непонятно, но бодрит. Только, конечно, немножко начинают нервничать люди, потому что он нас все время почему-то называет овцеводами. Я ему тихо говорю, товарищ Бурка, мы уж скорее свекловоды, а не овцеводы. А что касается овцы, она вообще в нашем районе не живет. Она тут не выдерживает. Он говорит, как, разве это не Касьяновский район? Я говорю, да что вы, это 100 километров в другую сторону. Он говорит, ох, мать честная, они все там напутали. Меня же там люди ждут, что делать? Я говорю, не надо огорчаться, нормально. Жизнь, она, видите, все по местам ставит. Если вы для нас Бурка, мы для вас Касьяновский район. Прошу к столу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального мужика.

0: Криминалити, криминалити.
1: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
2: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
0: Реалити, криминалити.
2: Гражданка Пчелкина смотрела в подъездное окно в таком коротеньком халатике, что я потерял всяческий контроль над собой. И, незаметно подкравшись к ней, воспользовался ее телом в любовных целях. С чувством глубокого сожаления. Задержанный Кукушвили требовал от продавщицы водки, соленых огурцов и других сексуальных удовольствий. Да, находясь в электричке, я пил водку и матерился. Потому что в электричке так и надо. Я не заплатил за свой мотоцикл в трамвае, как за багаж. Потому что это никакой не багаж, а мотоцикл. А послать подальше кондуктора мне пришлось, потому что она все 15 остановок паслась возле меня и портила мне нервные клетки. На моем месте мог оказаться любой мотоциклист, у которого вот-вот кончится бензин. К тому же я свой мотоцикл в салоне трамвая заглушил. Это мне плюс. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
0: Реалити криминалити.
1: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Растение на службе человека, герои этого выпуска. Британские ученые изменили ДНК бананов, чтобы у них не так быстро темнела шкурка. Оказывается, по всему миру каждый третий человек ест только идеально желтые бананы. И если на кожуре появляется хоть одно маленькое коричневое пятнышко, несчастный фрукт отправляется на помойку. Чтобы такого не допустить, ученые покопались в ДНК и отсрочили природную ферментацию кожуры. Теперь не будет никаких пятен. Надеюсь, вкус от этого не поменяется. Страна Сьерра-Леоне предлагает свои земли в аренду России, чтобы мы с вами могли выращивать там кофе. Пока сьерра-леонский кофе не самый популярный, но вместе мы сможем сделать его любимым у россиян. Помните, как в свое время все любили чай со слоном? Уже через 3-4 года можно будет привозить в Россию кофе прямо из Африки, заманивают дипломаты этой страны. Ну а что, подняли целину, поднимем и Африку.
0: Хорошие новости.
1: В Барселоне тоже полно инноваторов. Там придумали, куда девать оливковые косточки. После отжима из них ценного масла косточки будут добавлять в асфальт. Это позволит сократить выбросы углекислого газа на 76%, ведь раньше такие отходы просто сжигали. Нет, ну в хорошем климате асфальт можно хоть чем разбавлять. А вы попробуйте такое провернуть в России. У меня на этом все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2 плюс 1 равно 3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
0: Шутить изволите.
1: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губернина.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
3: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
3: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон — это сила воли, это выносливость.
2: Согласен. Действительно, нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
3: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
3: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
3: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
3: Информация, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
3: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
3: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
3: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
3: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Лёши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. «Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью». В библиотеку вошли двое. Мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки. Неохота. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Игорь пришел с работы без настроения, но жена сразу же поделилась с ним плохим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
3: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
2: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может, вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
3: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
2: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит: «Привет, Жора!» «Привет! Как провел отпуск?» «Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек!» «Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда?» «Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел!»
4: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. Фермер из Камбоджи устроил своим свиньям аквапарк. Для хрюшек поставили горку, на которой они могут прямо на брюшке съехать в бассейн. На видео, которое прямо сейчас можно смотреть в Максе Юмор ФМ, видно, как поросята по очереди скатываются в воду, переплывают в бассейн и снова поднимаются наверх, чтобы скатиться с горки. Сейчас бы с горки кататься, да? А не вот это вот все. Мэр столицы Албании начал управлять городом через ИИ-аватара. Сам Эрион Вилиай, так зовут мэра, сидит в тюрьме. С 2025 года Вилиай проходит по делу о финансовых махинациях. Но работать-то надо. Кстати, с коррупцией в Албании борется ИИ-министр. Сплошные суррогаты. Не удивлюсь, если вся жизнь – это как в кино «Матрица».
1: Новости.
0: В Китае блогерша придумала, как получать большие деньги от своих подписчиков. Во время стримов девушка разрешает вертеть свое кресло за деньги. Как только денежки поступают на счет, кресло, подключенное к нему, проворачивается на 360 градусов. Кстати, народу нравится, и иногда ее вертят и крутят без остановки. Один оборот стоит 50 юаней, это 650 рублей. Заодно и вестибулярный аппарат натренирует. Хорошие новости есть всегда. Следующий выпуск ожидается уже через час. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник в Южноуральске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: FM. Шутки и песни.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, знайте, детектор лжи существует, и я на нем женат.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы.

0: В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы, в номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа, русский. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных. Под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная, не искупаешься. Русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия, не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел, не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал, русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар, в этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно, прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие, в гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы. Русский, беспредел, нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушка в леопардовых лосинах до смерти напугала оленей и косуль в московском зоопарке.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
4: Потерялась я, мама. Потерялась я.
5: Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя?
4: Нет.
5: Вадя?
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя?
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя?
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорова.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново.
4: Да.
5: Гадя Хреново.
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: Вна.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
3: Пожалуйста.
0: Припев, да? Ага. Шапка, петушок, головной убор не пускают в модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу. Шапка, петушок, бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу.
4: Надя, твоя дальше песня.
3: Можно? Давайте, девочки, попробуем.
1: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
5: Стас, я не знаю следующую песню, давай ты ее нам споешь.
4: А, ну давай.
5: Давай.
4: Я понимаю, что ты ее не знаешь.
3: Он тогда не жил в Лондоне просто.
1: Есть друзей, это очень плохо, есть друзей. Никогда не ешь своих друзей, ведь много есть других людей.
3: Акмаль, давай ты.
5: Россия, сборная Россия, тебя, видать, собрали для горя и печали. Чего мне достается? Это зыбкое поле.
4: Не, нормально.
3: Зыбкое поле.
4: Надя, твоя дальше песня.
3: Так, а я что здесь у нас?
1: Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
5: Милая, пол и окно.
1: Милая, милая, милая. Милая, пол и окно.
4: А, вот так прикольно.
1: Если на примете интересная работа, спрошу у вас, а как у вас? Я вот 3 недели в зоопарке пас енота. Енота пас, енота пас, енота пас. Ярушин Стас.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А в детстве я был не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Пьяный плотник возвращается домой, набивает что-то, настроение хорошее. И так, заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: «Сороковочка, блин». Так в магазине говорит: «У вас гречка есть?» Он говорит: «Крупа, что ли?» Он говорит: «Нет, блин, космонавт». Огромное кладбище, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано: «Живой уголок».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена зашла в комнату с ящиком пива, включила футбол и начала раздеваться. В этот самый момент Валера осознал: машина восстановлению не подлежит.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор-ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор-ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступней, вроде с этой стороны вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полового акта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару ровня. Есть так, ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и это очень полезные и хорошие новости. Эксперт Роскачества Олеся Махова назвала вкусную еду, которая еще и полезна для здоровья. Это ягоды, и особенно они хороши для нервов. Махова отметила, что полезны черника, ежевика и тутовник. Кстати, для нервов подойдут и менее вкусные лен, инут, чечевица и гречка. Они содержат вещества, необходимые организму для выработки серотонина. Менее вкусные, зато не такие дорогие. Едим гречку и остаемся спокойными, как удавы. Вы видели когда-нибудь удавов, которые едят гречку? Речку. Теперь о пользе для бюджета. Финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, сколько денег нужно положить в обязательную финансовую подушку. Надо посчитать, сколько вам нужно иметь в месяц, чтобы закрывать все счета. Например, это сумма 80 тысяч. Стартовая подушка в этом случае составит 240 тысяч рублей. Забавно, что пока ты пытаешься придумать, из чего же отложить в эту самую подушку, какая-нибудь пенсионерка отдает мошенникам 80 миллионов.
1: Хорошие новости.
0: Кстати, отличная новость в том, что люди, которые сознательно сокращают потребление и пришли к минимализму в вещах, оказались счастливее, чем шопоголики. В Турции опросили народ, и выяснилось, что счастье не только в том, чтобы не покупать постоянно новые вещи, но и в том, чтобы не привязываться к ним, легко с ними расставаться и освобождать пространство. Да-да, конечно, минималисты счастливее. Но вы когда-нибудь распаковывали посылочку с китайского сайта? Напомню и про другой сайт «Кладезь хороших новостей». Это веселоерадио.ру. Заглядывайте к нам почаще.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сотрудникам полиции на заметку. Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура. Вы там повнимательнее.

0: которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можно что-то в консерватории подправить. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В Снежинске час ночи.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я придумаю.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.

Я не в формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца честный очень.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вот интересно, а если в центре города поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют. Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
2: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
2: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте «Нананаев» на навсегда. .на.
3: Однажды к мастеру Шрияпутри пришли ученики.
4: Учитель, вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен, читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
3: Шрияпутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил.
5: Молодые люди, шли бы вы нахуй. Я и слов-то таких не знаю.
6: Сеть школ Ухта-Ахты йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
7: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
6: Сеть школ Ухта-Ахты йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoksany.com.
8: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
9: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
8: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
10: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
8: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
9: Смени пол, будь мужиком.
0: На Юмор ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы». А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет. Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот смотрю вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленей.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: И коротко о погоде. В понедельник в Осло. В Стокгольме и Копенгагене 17 градусов тепла. В Брюсселе и Лондоне 18. В Париже, Дублине и Праге 19. В Антверпене 20. 20 в Антверпене. В Софии и Женеве 21, в Бонне и Мадриде 22, в Риме 23, в Тиране и Афинах 24, в Стамбуле 25, в деревне Гадюкино дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг, в швейцарских Альпах фристайл, в деревне Гадюкино дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Берне и Венеции. Деревню Гадюкино смоет.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.
2: Зачем ты

меня. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
3: Насильственные действия и сексуальные домогательства в отношении гражданки Еремчук я не признаю. Все было запланировано по обоюдному согласию, что подтверждается связанными простынями, которые она свесила, чтобы я мог забраться в общежитие через окно на третьем этаже. Почему она передумала в последний момент, мне непонятно. И до сих пор обидно. В своем объяснении нарушитель указал, что запрещающий сигнал светофора не заметил, так как плохо различает цвета, когда выпьет. Настойчиво прошу разобраться с разработчиками контекстной рекламы указанного портала. Я один раз искал смазку для велосипеда, а у меня теперь постоянно вылазят объявления об интимных гелях, увеличении пениса и турах в Таиланд. Я не присылал шутовые фотографии своего хозяйства. Скриншоты, которые она приложила к заявлению, это картинки, которые были получены мной из интернета. Сообщение «Гляди, что у меня есть» неверно истолковано шутовой, как относящееся ко мне лично. Я просто имел в виду, что скачал забавные снимки. На опознание согласен, хотя мне будет, конечно, стыдновато. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим казусы, которые приключились с известными людьми. Лауреат Нобелевской премии по медицине проспал звонок с поздравлениями от комиссии комитета. Американский ученый Карл Дайсерот рассказал, что допоздна работал, ну а потом прилег отдохнуть. И именно в этот момент ему позвонили сообщить, что он победил, а он просто не взял трубку. Настырные представители Нобелевского комитета дозвонились его жене, и той пришлось растолкать мужа. По словам ученого, новость оказалась настолько неожиданной, что некоторое время он не мог говорить. Вообще, представителям комитета неплохо бы помнить, что когда в Стокгольме день, в Штатах глубокая ночь, а звонить по ночам невежливо. Актрису Сидни Суини частенько сравнивают с Мэрилин Монро. И, как оказалось, не зря. Провели генеалогическое исследование и выяснилось, что Сидни и Мэрилин являются девятиюродными сестрами с разницей в одно поколение. Связь между актрисами проходит по отцовской линии. Обалдеть. Кстати, оценить, похоже или нет, можно прямо сейчас в Макси Юмор ФМ. Ну или просто посмотреть на красавиц. Заходите.
1: Хорошие новости.
0: Актриса Анджелина Джоли года три назад отдыхала в Греции. Ей все понравилось, и Джоли оставил персоналу записку с благодарностями. Эту записку на днях выложили в сеть. И народ удивился, что у Джоли настолько плохой почерк. Его описали как «каракули». Зато те, кто застал рецепты врачей, написанные от руки, смеются. Да ладно вам. Медсестры бы это запросто прочитали. Наверняка, если бы Энджи не была актрисой, из нее бы вышел отличный врач. На этом у меня все. Но хорошие новости вернутся совсем скоро. Не уходите далеко.
1: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Женщины могут бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и открытый капот автомобиля.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут

0: И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
1: Шутить изволите.
0: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку вы выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух. Котеночек, что-то не так?
4: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
3: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
4: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
3: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
4: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
3: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
4: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чему пели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
3: Ну, то ж на всякий пожарный.
4: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
3: Муравьедик, ну не кипятись.
4: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу. Прямо здесь. Короче, как хочешь. Делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров. Тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
3: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
4: Заткнись!
3: Что такое, Катюш?
4: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется и пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит. Я не могу уже больше.
3: Катюш. У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
4: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
5: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
4: Да вы путаете его с кем-то, мы ж похожи просто. Вы вообще кто?
5: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
4: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
3: Эдик, ну ты видишь, не получается. Да, я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
4: То есть?
3: Ну не переживай. Теперь... Я могу тебе доверять.
4: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
3: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
4: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
5: У него 30 миллионов долларов.
4: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
3: Давай.
4: Я буду тебе верить.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: «Никого не слушай». Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: «Не следи за деньгами, следи за здоровьем». Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Буквально по одному кирпичику, день за днем, строит свое маленькое счастье сторож кирпичного завода.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: 3-летняя Зоя с восторгом рассказывает старшей сестре о чудесном приборе, в который смотришь обоими глазами, а он увеличивает картинку. Никак не может вспомнить, как он называется. И тут резко как вскрикнет: «А, вспомнила, вспомнила! Блюдякль!» Ангелина, 4 года, играет в фею. Носится по квартире с волшебной палочкой. Подбегает к папе. «Папа, что ты хочешь больше всего?» «Хочу послушную девочку». «Хорошо», — говорит Ангелина и взмахивает волшебной палочкой. «Теперь ты послушная девочка». Из школьных сочинений Дениса. «В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять». Сочинение по картине. Они все — собака, бабушка и девочка — были крестьянами. Младший брат женился на лягушке и был доволен. Ведь у старших братьев жены были настоящие жабы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Егор наблюдает, как мама собирается на работу. Смотрит, смотрит и говорит: «Мам, ты такая красивая, прям как муха-цокотуха». Как-то после очередного женского праздника в детском саду воспитательница проводит беседу с детьми и спрашивает, что они подарили своим мамам и вообще, дарят ли подарки. Девочка Женя, 4 лет, начинает рассказывать. «У моей мамы есть друг. Он ей дарит цветок. Много цветков». Вдруг замолчала на полминуты, а затем так серьезно сознанием дела говорит воспитательница: «А у тебя-то мужик есть?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Один мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста, блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололась, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевта не выдерживает терпения и говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Жизнь — это движение. И об этом хорошие новости. Британец Карл Бушпи 28 лет назад отправился в кругосветку. Он поклялся, что пешком пересечет планету. И это первый в мире случай, когда человеку удалось пройти путь в 50 тысяч километров без транспорта. Карл мечтал управиться за 12 лет, но путешествие затянулось на 28. Он пытался пройти через Россию и Монголию, и его несколько раз задерживали и высылали в Америку. 10 лет он потратил только, чтобы обойти все препоны. Берингов пролив, Босфор и Ла-Манш парень пересекал вплавь. Его на днях пришел к себе в Англию. Сейчас ему осталось 400 километров до родного города Халл. Планирует добраться к ноябрю этого года. А вот фитнес-блогер из Китая Сунь Юань Юнь не побрезговала транспортом во время забега на берлинском марафоне. Девушка показала на финише личный рекорд и таким образом прославилась. А потом выяснилось, что часть пути вместо бега она проехала на велосипеде. Фотки всплыли в сети, разразился скандал, результат аннулировали, а спонсор расторг Сунь контракт. В наше время, когда всюду камеры, рассчитывать на легкую победу уже не приходится, дорогуша. Ну а в Штатах полиция задержала парочку энтузиастов, которые ехали по дороге на диване. Два умника водрузили мебельные электросамокаты, управлять этим транспортом было непросто. Так что доехать удалось только до первого поста. Полицейские оштрафовали хулиганов и прочитали выдумщикам мораль. Мол, ладно бы вы сами съехали в кювет, но кто-то из других водителей мог бы засмотреться на вас и устроить ДТП. А мне кажется, эти парни просто родственники нашего Емели. Печка эволюционировала в диван на электросамокатах. Вот и все. Ну а мы плавно двигаемся к следующему выпуску хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь. Не скучайте.
0: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала гостиничный номер, и ее отпуск обрел

0: лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером, превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
2: Ну, правильно.
1: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране идиота меня так скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использовано 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные

0: стержня и двух концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец один, так и конец два.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Не спорю, кактус действительно собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сел.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
5: Возвращаемся к стенду.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть кожей кресло.
9: Тишина, товарищи! Тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
5: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело, и лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, она тоже вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: Что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил Локомотив. Парабабам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто? Футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет.
3: Это в любом случае лучше, чем папу сбил Локомотив.
0: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу. Далекий тихий океан, и тундру, и тайгу. По лесу я не еду, а лечу, красив мой лыжный бег. А если я чего-то захочу, под елкой я минутку улучу. Не

0: У меня тоже есть старенького, модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да. И милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали. Одна работа в голове. Ой, и вот рождаем масть улучшили. 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам.
1: На Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующая на очереди.
3: Место 38.

0: попросим. Место 38, место 38, а не 5, а не 6, это место 6. Место 38, место 38, вниз упал головой с полки боковой. Место 38, место 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Место 38, место 38, хуже мест просто нет, рядом туалет.
1: Я теперь всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
2: Выдала.
3: Виталий, ваша очередь.
4: Белым снегом засыпает гладь московского шоссе, и гаишник проверяет, тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не впопад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
5: На Юмор ФМ.
2: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
5: Ерошин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Комариха укусила алкоголика и битых два часа рассказывала ему про своего бывшего.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: «А что ты мне ничего не предлагаешь?» Водитель говорит: «Выходи за меня». Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался. И начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним. Любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит: «Нет-нет, это для лица!»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Привет, Сатя. Скажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
2: Все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь, из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив. А вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина, и в этом выпуске изучим новые термины. Думджобинг, нонномаксинг и полиэстровая жизнь. Сейчас все про это расскажу. HR-ы бьют тревогу. Россияне подсели на думджобинг. Это постоянный скроллинг вакансий и массовая рассылка резюме. Термин по аналогии с думскроллингом. Некоторые бедолаги признаются, что просмотр вакансий стал у них психологической зависимостью. А HR-ам приходится разгребать огромное количество резюме от людей, которые не собираются работать, а просто таким образом снимают стресс. Теперь о милом. Зумеры придумали тренд нонномаксинг или бабушкинский туризм. Суть в том, что они ездят по миру, находят разных бабушек и учатся у них готовить, вязать, шить или просто мило общаются. Нонна по-итальянски бабушка, а максинг – это когда все на полную катушку. Психологи говорят, что желание зумеров побольше общаться со старшим поколением связано с сильным стрессом, который они испытывают из-за внешней нестабильности. Но это тот самый случай, когда все довольны. Бабушки учат, дети учатся. Мы только за такие тренды.
1: Хорошие новости.
0: В ТикТоке появился новый термин «полиэстровый». Так называют тех, кто пытается выглядеть круто, дорого, оригинально, но по сути лишь копирует чужие идеи. И это сразу становится заметно. Полиэстровая жизнь – это синтетическая идеальная картинка, которая показывается в соцсетях. Так что если у кого-то стоит статус «счастливая мама ангелочков», но в комментариях гражданка исходит ядом, это она, полиэстровая тетя. Хорошие новости из натуральных ингредиентов, наполнены самой жизнью. Свеженький выпуск ловите уже через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Одна хитрая бабушка, собирая березовый сок, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ей в баны.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Когда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм. Помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует. Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно предположить, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
3: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
2: Тогда и гагол на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
4: Конкурс красоты «Манточо как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса, и другие конские радости.
2: Приходите с конем на палочке.
4: Можно просто с палочкой или просто с конем.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
2: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
5: Мы вам и го-го.
6: Не реклама.
7: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
8: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь»?
7: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
8: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
7: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
8: Может, душой?
7: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
8: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
9: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый